недаром сегодня день встречи со старыми друзьями. Дима Билан – это тот самый старый друг, который лучше новых двух. Да что там, двух. Я думаю, что даже 22. А пластинка «Вектор В», как всегда, срывает мои аплодисменты. Надеюсь, ваши тоже. Если что, искренне рекомендую к прослушиванию. Вещица под названием «Пообещай» на старт музыкальной части этого часа. Друзья мои, каждому из вас доброй ночи, доброго утра. Субботы великолепной хочется пожелать. Тем более, что погоды на большей части территории нашей необъятной страны стоят самые приятные. А мы здесь на русском, как всегда, музыкой хорошей обеспечиваем. Друзьям, родным, близким, то есть каждому из вас большой привет от меня. Зовут меня Юлия Калинина. До 8 утра буду голосом вашего хорошего настроения. Винтаж подхватывает музыкальную эстафету. Впереди дискотека «Авария».

и как бы не любил я великого Адриана, точно знаю, что наш Артур Пирожков на свете всех милей. И, знаете, этот вывод напрашивается сам собой, достаточно посмотреть в соцсети исполнителя буквально пару недель назад. Пирожков наш день рождения отпраздновал. Вот когда смотришь на тот потрясающий видеоклип, который исполнитель собрал к своему празднику главному, начинаешь понимать, что от самого детства и до наших дней этот парень абсолютно всегда был совершенно и абсолютно очарователен. Я надеюсь, что вот эта грация, вот это чувство ритма, вот это обаяние, они сохранятся и далее, на годы вперед, и дети наши, как всегда, будут стоять, аплодировать и говорить «Еще! Еще!». Дмитрию Колдуну, который появляется в нашем эфире, также аплодирую, друзья мои, самые любимые здесь, на русском.

0: новая песня на русском. Давай на самый верх,
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: празднуем сейчас пост о девичьем. Вот, казалось бы, мы так сильно любим наших детей, мужей, мам, свекровей и кошек и собак, и всех тех, кто населяет наши дома и квартиры. Однако, как же хочется иногда спеть «Ты где-то там, за горизонтом». А все потому, что нам, мамам, периодически нужно личное пространство. Страшно звучит, да? Личное пространство для мамы. У мамы может быть личное пространство только на кухне, когда она варит суп или печет эклеры. В общем, я надеюсь, девчонки сможете в эти выходные хотя бы 5 минуточек для себя выкроить, но мы здесь на русском, как всегда, о вашем отличном настроении позаботимся. Пусть родные, близкие, друзья периодически, хотя бы время от времени, хоть 10 минут в неделю, но все-таки искренне от души носят вас на руках.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
3: Дембельский альбом
2: на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Дорогие мои, доброго-доброго утречка наступило уже и по московскому времени. Пусть это субботнее будет для вас бодрящим, светлым. И помните, как пелось в одной старой песне: «Нас утро встречает прохладой». Действительно, в столице совсем не жарко, но от ваших улыбок, от вашего хорошего настроения становится определенно теплей. Ну а по поводу того, что я вдруг решил вспомнить песню старую, ну это неспроста. Дело в том, что день рождения граммофона, 139-й по счету, отмечаем сегодня. И пусть музыка в вашем доме, как современная, так и старая, звучит часто. И пусть песни поднимают настроение и родителям, и детям.

часто бывает, когда читаешь биографию музыкантов, натыкаешься на такие фразы, мол, родился со скрипкой в руке или не может ни дня прожить без гитары. У Дмитрия Маликова с инструментом музыкальным, в данном случае речь идет о фортепиано, любви с первого взгляда не случилось. Дмитрий посмотрел, сказал, ну да, инструмент весьма неплох. Было тогда товарищу целых 5 лет, но он, как всякий серьезный мужчина, оценил свои возможности адекватно и пошел заниматься хоккеем. И я уверена, что в этом виде спорта достиг бы невероятных успехов, но что-то все-таки тянуло к инструменту, что-то все-таки заставляло писать песни. И я думаю, что мы с вами, многочисленные поклонники и слушатели, от этого только выиграли. Потому что гениальный музыкант мог бы стать посредственным хоккеистом. В общем, дорогие мои, пусть в любом вашем начинании вам сопутствует удача, и пусть успех будет верным вашим спутником. Главное, помните, что все это в понедельник, а в выходные давайте, как всегда, будем заряжаться силами, энергией и будем наслаждаться обществом друг друга. До 8 утра в вашем полном распоряжении я, Юлия Калинина.

0: этой недели. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
1: Мне нужен твой совет.

Правда, что там иногда? Очень часто охватывает удивление, когда читаешь какие-то новости из жизни очаровательной Алсу. Ну вот, например, недавнее 20-летие старшей дочурки. Как-то совершенно невозможно представить, что у такой юной красавицы может оказаться такая взрослая дочка. Тот самый случай, когда мама и дочь выглядят как ровесницы. Ну, не говоря уже о том, что голос Алсу, каждая ее песня, душа и сердце, которое она вкладывает буквально в каждую ноту, они неподражаемо прекрасны. Ну что, дорогие мои, оставайтесь здесь, на русском. Дима Билан для вас прямо сейчас.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Анисимо прекрасный Вячеслав Макаров только что здесь, на русском. Друзья мои, могу вам сказать, что мое большое чистое светлое чувство к Вячеславу началось в тот момент, когда я увидела, как он в одном популярном телепроекте копировал, можно даже сказать, изображал британского исполнителя Мику. Настолько круто у него это получилось, хотелось аплодировать стоя. И шоумен, и певец, да и просто собеседник очаровательный. Напомню, что Вячеслав Макаров и диджей Димиксер в нашем эфире были не так давно, и это было одно из самых приятных эфирных знакомств. Команда «Монокини» подхватывает музыкальную эстафету. Юлиана Караулова впереди, потом Артур Пирожков и Хабиб. Все это на русском. Доброго утра, хорошего дня.

какие же мы все-таки разные. Я думаю, что есть среди нас люди, чьей любви и нежности хватает только на самого себя. У кого-то достает любви на себя и на кошку, например. У кого-то на кошку и собаку. У кого-то на кошку, собаку, мужа, троих детей. Ну и еще, пожалуй, на парочку соседей. А вот Валерия свою любовь и нежность щедро раздает не только родным, близким, друзьям, но и многочисленным поклонникам. Имя им Легион. А очень мне понравилось во всемирной паутине Валерия со своим внуком. Ох, как мило, как нежно. Я надеюсь, друзья мои, рядом с вами в этот прекрасный субботний день находятся люди, ради которых действительно стоит жить, которым стоит дарить и любовь, и нежность, и заботу, и внимание. Мы здесь на русском делаем это часто, с удовольствием. Да что там, вообще не прерываемся уже 31 год подряд. Стас Пьеха, Корни и Винтаж для поддержания вашего отличного в ближайшее время. Ну а я, Юлия Калинина, с любовью и нежностью буду с вами до 8 утра по Москве.

0: знаете, о чем сейчас подумала? Каждое утро, когда просыпаюсь и куда-то бегу по делам, начинаю действительно как будто под прицелом бегать по дому, искать ключи, естественно. Потом телефон, потом, о боже мой, кажется, я потеряла правую туфлю. А нет, уже нашла. И вот это повторяется почему-то каждый день. Надеюсь, друзья мои, вы гораздо более организованы, чем ваша покорная слуга, но так или иначе... Пусть будет в вашей жизни вот та веселая суета, без которой скучно, грустно. Ну, а если некому руку подать, я напоминаю, что праздник сегодня имеется как раз специально для вас. День встречи со старыми друзьями. Ну и когда, как не в субботу. Обязательно позвоните, обязательно назначите встречу, выпейте вкусный кофе, а еще лучше какао с зефирками. И вот то самое волшебное теплое осеннее настроение вас не оставит. Я, Юлия Калинина, не оставлю вас до 8 утра. У нас с вами впереди Филипп Киркоров, Полина Гагарина и «Руки вверх» на русском.
1: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью «На себя»? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.

друзья мои, уже в который раз удивляюсь тому, как маленькая, хрупкая, нежная Мари Краймбрери пишет настоящие мужские песни для самых видных мужчин нашей российской эстрады. Вот и для Владимира Преснякова написала, и для Филиппа Киркорова, это, я уверена, только начало. Ну и не могу рассказать вам об одной важной дате. Она вчера у нас с вами состоялась, помните? Блестящий трек «Ты не моя пара». Так вот, вчера этому треку исполнилось 5 лет. Мари Краймбрери и Дима Билан, в общем, так этот трек исполнили, что у всех было полное ощущение, что у этой пары точно роман. А мне сухого красного налей, я на нуле. В общем, остается только надеяться, что вы нынче на нуле точно не будете, потому как мы здесь на русском всегда следим за уровнем вашего настроения. Фабрика Ираклий, гости из будущего прямо сейчас. Всем доброго субботнего!

0: просто.
1: Ну, в жизни все гораздо проще, когда рядом есть друг верный, надежный. А может быть, у вас таких друзей много. Помните, что сегодня у нас праздник, день встречи со старыми друзьями. Поэтому приглашайте в гости, отправляйтесь на прогулку. В общем, проводите время с теми, кто дорог. Ну, а по поводу того, насколько прекрасен Дима Билан, говорить хочется снова и снова. И, друзья мои, не могу не заметить, что 24 декабря вами и нами, любимому Дмитрию, исполнится 45. Правда, это большой секрет, потому что выглядит он, ах, юным и прекрасным, и всегда таким останется. Артур Пирожков очаровательный, очень звонкий и очень подвижный и обаятельный. Уже совсем скоро блеснет в нашем эфире, потом Нюша, затем группа Hi-Fi. Все это здесь на русском.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
4: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя небо.
2: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
1: От хорошей шутки нельзя требовать, чтобы она была смешной. Хорошая – и ладно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

музыка, она такая, ты ее в двери, а она бамс и в окно. Вообще без музыки сложно представить нашу с вами жизнь, а во всяком случае мою абсолютно точно. Как только просыпаюсь, что-нибудь включаю и иногда в наушники слушаю голоса любимых ведущих здесь на русском, ну и, конечно, любимые треки. Дмитрий Маликов уже совсем скоро в нашем эфире, потом Аня Лорак, «Руки вверх» и «Five Star Family». Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до 8 утра по Москве. Далее коллеги мои подхватят эстафету и скучать вам не дадут абсолютно точно. А пусть эта суббота, которая, собственно, не так давно началась, для вас будет радостной и солнечной. В столице погода, ну, пока такая не очень понятная. А синоптики говорят о том, что туман продержится еще некоторое время, зато потом абсолютно солнечный день. Ну что, будем надеяться и ждать. Подробный прогноз чуть позже.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Иностранным контрактникам упростили сохранение вида на жительство. Министерство обороны отменило приказ, обязывающий таких граждан уведомлять полицию о досрочном увольнении с военной службы. До сих пор такое увольнение считалось основанием для аннулирования вида на жительство ВНЖ. Теперь закон запрещает лишать иностранных контрактников этого статуса. Иностранцы получили право служить в российской армии по контракту в ноябре 2022 года. Позже им, а также их родственникам упростили получение ВНЖ. Самозанятым напомнили об ограничениях в их работе, которые вступят в силу на следующей неделе. С 1 октября они не смогут работать через цифровую платформу на одного заказчика более 60 часов в месяц. При превышении этого лимита отношения работника с организацией придется оформлять уже как трудовые, которые облагаются более высокими налогами. Эта мера призвана искоренить практику, при которой компания годами использует человека как штатного сотрудника, но оформляет его как самозанятого. В России стало меньше ювелирных магазинов. Их количество в крупных городах за год сократилось почти на 5%. С рынка ушли некоторые небольшие компании, а оставшимся сетям приходится оптимизировать расходы, пишет газета «Коммерсант». Параллельно в стране растет число ломбардов. Их услуги становятся все популярнее из-за ужесточения условий выдачи микрозаймов. Далее о спорте. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу. За 9 дней турнира спортсмены завоевали 15 наград, в том числе 7 золотых. Чемпионат Европы по боксу проходил в Болгарии, в Софии, с 17 по 25 сентября. Награды разыгрывались в 20 весовых категориях. Российские боксеры выступали на чемпионате Европы с национальной символикой, с флагом и гимном. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

друзья мои, могу вам сказать совершенно честно, многоточие – это не мой знак, потому как многоточие подвешивает паузу, а пауза – это всегда тишина, а тишину я вообще не люблю. А мой знак скорее восклицательный, ну или вопросительный, если я обращаюсь к мужу с вопросом о том, а когда мы, собственно, отправимся в кино, и когда у нас намечается романтический ужин без детей, без родителей, без домашних животных и прочих приятных существ. В общем, я надеюсь, сегодня трудных вопросов не будет вовсе, а те, которые будут возникать, будут решаться буквально по щелчку пальцев. Оставайтесь на русском, заряжайтесь позитивом, и я уверена, что в каждый дом, в каждую семью войдут мир, любовь и благополучие, потому как если главные в семье, то есть родители, они в добром расположении духом, значит, тогда и у остальных все будет хорошо. Андрей Губин прямо сейчас, затем Марфа, чуть позже Авраам Руссо, Артик Асти, все это здесь, на русском. Меня зовут Юлия Калинина. Доброго утра, хорошего дня!

Дорогие мои, сегодняшняя дата как раз для вступления в брак, по-моему, очень подходит. 26.09.26. По популярности могут сравниться только вот какие даты. 26.06.26. Ну и еще одна дата, которую нам с вами только предстоит. 26.12.26. А вообще в этом году на 15% больше пар поженились в столице, чем в прошлом. Лето 26-го стало абсолютно рекордным по количеству зарегистрированных браков в Москве за последние 10 лет. 41 тысяча пар поженилась. Представляете, хочется всем сказать, ребят, совет вам да любовь. Любите друг друга, будьте счастливы.

мы с вами говорили про счастливые пары, которые днем нынешним, а также минувшим летом вступили в законный брак и живут теперь долго и счастливо. В этом я ничуть не сомневаюсь. А вот прекрасная Валерия и Иосиф Пригожин вместе с 5 июня 2004 года в Кутузовском ЗАГСе Москвы звездная пара поженилась. И вот заметьте, сколько лет вместе, а по-прежнему какие фото, какие видео, какие соцсети. Просто загляденье. Смотрю на эту пару и радуюсь. И лишний раз убеждаюсь в том, что в любом возрасте можно сохранять вот ту самую волшебную, шутливую, праздничную, немного озорную атмосферу, без которой жизнь и романтика совершенно немыслимы. У нас с вами впереди романтичный мод, потом винтаж и группа Бис на русском.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствора.
1: На русском радио «Ближе к телу». Рубрика выходит при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
2: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. 29 сентября весь мир отмечает День сердца. И это отличный повод напомнить себе, как важно каждый день беречь свое сердце и сосуды. Ведь наш главный внутренний мотор работает без выходных и может долго не сигналить о проблемах. Бывает, списываешь обычную усталость или головную боль на погоду, а внутри уже развивается гипертония, так врачи называют скрытое высокое давление. Как же защитить наше сердце? Начать с самой простой привычки – регулярно измерять давление. Норма – это когда на тонометре не выше 140 на 90. Если так, ваш организм работает как часы. А чтобы сердце всегда радовало вас хорошим ритмом, важна профилактика. Достаточно высыпаться не менее 7 часов, есть поменьше соли, отказаться от вредных привычек и не забывать своевременно проходить диспансеризацию. Конечно же, важно чаще бывать на свежем воздухе. Всего полчаса активной ходьбы, плавания или даже работы в саду отлично тренируют сосуды. Помогать нам оставаться здоровыми и беречь сердце – главная задача национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Для этого по всей стране современным оборудованием оснастили уже более 640 региональных сосудистых центров и отделений, а более миллиона человек бесплатно получили необходимые лекарства для профилактики осложнений. Кстати, больше информации о сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике ищите на портале Минздрава России о здоровье такздорово.ру. До встречи в эфире!
1: Русское радио.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио.

чувствуете этот дивный аромат? В моем случае это аромат начавшегося уже практически выходного. Но через несколько минут он начнется окончательно и бесповоротно. Нынешним вечером собираюсь с мамой встретиться по магазинам, пробежаться. В общем, нормальные такие девичьи планы. Я надеюсь, что все ваши мечты, которые есть субботы на воскресенье, все это обязательно воплотится в действительность. Ну а мы с вами обязательно встретимся в понедельник в 18 по Москве, как всегда, в шоу «Вечер».

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минпромторг утвердил сбор на электронику. Его начнут взимать с 1 декабря с производителей и импортеров. Ставки будут дифференцированные. Так, за каждый ноутбук придется заплатить примерно 750 рублей, за смартфон около 400, за проводной телефон с беспроводной трубкой 150 рублей. Это базовая ставка. Для промаркированной электроники сбор будет ниже, для немаркированной выше. Как ожидается, сбор станет вкладом в развитие электроники в стране. Министерство просвещения разрешило учителям использовать искусственный интеллект для подготовки к урокам и анализа успеваемости, но не рекомендовало загружать в нейросети информацию об учениках, характеристики на них и их оценки. Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства. Ранее сообщалось, что со второй четверти в школах начнут преподавать внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». В столице в связи с проведением московского марафона ограничили движение транспорта. С 8 утра перекрыты все набережные по обе стороны Москвы-реки между Бережковским и Бородинским мостами, а также улицы Косыгина и Лужники. Завтра ограничения будут более масштабными, перекроют в том числе Садовые и Бульварные кольца. Московский марафон – крупнейшее беговое соревнование. Сегодня состоится забег на 10 километров, завтра на классический для марафона 42 километра. Ну и последнее. Россияне стали чаще покупать экзотические фрукты. Самым популярным среди них оказался грейпфрут. На втором месте ананас. Его продажи выросли в 2,5 раза. Третью строчку занял манго. Аналитики интерес россиян к экзотическим фруктам объясняют тем, что люди стали больше заботиться о здоровье. Они стараются восполнить дефицит витаминов осенью и побаловать себя чем-то необычным. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Ситибанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В Автовкусной точка. Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв и получите выгоду от 100 тысяч рублей от дилерского центра «Гермес». Город Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
4: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: В юности я боялся, что девушка мне откажет. А сейчас, что согласится.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Что слушает страна?
1: Ах, я для тебя грех.
0: Русское радио.
1: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
0: Только любимое.
1: Ты не мой бой, ты не мой парень, ты не моя пара. Пожарами только остатки парк.
0: Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Осень за окном,

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка «Озерпивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. Стройцентр.

0: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
1: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: лучше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва пройдет в ближайшую среду, 30 сентября. Такой указ подписал президент. Последнее пленарное заседание Госдумы предыдущего созыва состоялось в конце июля 27-го числа. По результатам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 349 мандатов из 450. Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на посту председателя Нижней палаты парламента. Правительство предложило предустанавливать российский магазин приложений «Рустор» на телевизоры с функцией Smart TV. Так россияне получат гарантию доступа к отечественным сервисам, заявили в Министерстве цифрового развития. Пока это законодательный проект. Магазин приложений «Рустор» запустили в 2022 году. С 2023 года он обязательно должен быть установлен на всех смартфонах, продаваемых в России. В России на следующей неделе подорожают билеты на поезд. С 1 октября железнодорожные тарифы проиндексируют почти на 10%. Повышение затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны. Конечная стоимость билета будет зависеть от маршрута, даты поездки и сезонных коэффициентов. Цены на купе и вагоны СВ по-прежнему будут зависеть от спроса. По мнению аналитиков, на общую инфляцию подорожание железнодорожных билетов окажет незначительное влияние. Ну и последние ученые утверждают, что совместная трапеза менее вредна, чем обед в одиночку. В ходе экспериментов, если его участники ели вместе с близкими, уровень глюкозы у них повышался меньше. Исследователи отмечают, что раньше медицинская наука считала организм изолированной системой, которая регулирует себя самостоятельно. Последние же результаты показывают, что физиология человека по своей природе социальна. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня в день сохранения фотографий. Прямо сейчас возьмите свою камеру и сделайте снимок на фоне вашего приемника. Поверьте, будет что вспомнить и рассказать внукам. Потому что вместе с вами Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Доброе утро! Здесь мы как раз работаем, чтобы было что рассказать нам, своим внукам, прежде всего.
2: Ну, кстати, да, надо пора. В нашем возрасте, Андрюш, пора подумать о внуках.
3: Пора уже делать внуков. Я детей сделал, внуков пока еще нет. Но...
2: Займись этим, Андрюш.
3: Вопросом. Ну, я работаю над этим.
2: Поработай, пожалуйста.
3: Здесь работаю, сижу над этим.
2: Ну, слушай, в философском плане ты тоже работаешь.
3: Зачем в философском плане? Лена Журавлева придет, и вот с ней будем работать.
2: И сделаем с ней внуков.
3: Рубрика «Лена жарит» с Леной Журавлевой. Собственно, она к этому и идет. Мы там стараемся кое-как. Но в итоге, если послушать рубрику немножко с другой стороны, то здесь именно такое
2: Скажем
3: ощущение.
2: Так, сделаем картофельных внуков.
3: Так, как получится. И будем воспитывать.
2: Да.
3: И любить их будем. Рубрика «Лена жарит» с Леной Журавлевой. Мне кажется, это самый оригинальный анонс этой рубрики за всю историю.
2: Делаем картофельных внуков. Пожалуйста, продюсер, вырежьте эту фразу и потом, ну, сделайте все как надо.
3: Да. Ну, они умеют, они знают.
2: Да, они знают.
3: Рубрика «Лена жарит» с Леной Журавлевой по плану. В игре накрутили по полной, покрутимся. Много крутых песен мы с вами послушаем. Мишка на этом не замолкает.
2: Да, я продолжаю. Я совсем скоро расскажу. Вообще, ну, если честно сказать, да, положа руку на сердце, такую абсолютно проходную информацию. Вряд ли кому-то будет это интересно. Станете вы миллионером или нет? Тебе интересно такое?
3: Да уже нет, мне уже 40.
2: Ну, по глазам видно, что уже все.
3: Я уже надежду уже потерял.
2: Не жили богатые, и не стоит начинать.
3: Как меня воспитывали в детстве, вот так и говорили.
2: Слушай, ну я все-таки расскажу. Вдруг кому-то, ну, мало ли что, вдруг кто-то чувствует в себе силы. А что мы почувствовали силы, прямо сейчас наша фирменная зарядочка. Кто из них жмет штангу больше от груди, а кто от сердца? Расскажет группа «Добро».
4: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Утро субботы по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, Миша Набоков. И прямо сейчас я расскажу, собственно, про кого пела группа «Лицей», о ком все мечтают. О миллионере, конечно же. А вот станете ли вы миллионером, это покажет, угадайте, что? Время?
2: Песня.
1: Песня. Ваш банковский счет? Нет. Лицо.
2: Лицом надо торговать, как говорится.
1: Да, как Слушай, мы?
2: То есть, получается, если ты проснулся утром и видишь в зеркале, ну, например, Стива Джобса.
1: Да, нужно, да? Во-первых, или, перекреститься.
2: Или, знаешь, или, может быть, кого-нибудь из таких русских меценатов каких-нибудь.
1: Ну да.
2: Князь Волконский.
1: То есть, например, в зеркале, или Волконский.
2: Волконский на тебя смотрит в зеркале. Тут надо, во-первых, перекреститься.
1: Да-да-да, я уже сказал.
2: Да, а во-вторых, надо проверить свой счет.
1: Да,
2: срочно, потому что если вы уже это увидели, все, смотрите, может быть, даже сегодня вам хватит на мороженое. На пирожное.
1: Что же это за мороженое такое?
2: Ну, большое мороженое.
1: Очень большое.
2: За 300 рублей.
1: Позолоченное. Эскимо. Не плодово-ягодное, вот это, знаешь, как обычно.
2: Ну, не стаканчик обычный вафель.
1: Да-да-да. Итак, некто физиогномист, мы узнали о существовании этих невероятных людей, назвал черты внешности, которые якобы чаще встречаются у обеспеченных людей. Итак, сверяемся, смотрим просто в зеркало. Оказались высокий и открытый лоб, у меня пока все окей, ярко выраженные скулы, уже нет, сильная нижняя челюсть, вообще нет, а также крупный рот, Андрей, вот, это явный признак миллионера. Андрей записывает все это. Эксперты связывают такие способности с аналитическим мышлением, амбициозностью и силой воли, качествами, которые могут помогать человеку добиваться финансовых целей. И нужен еще огромный такой мощный бюст.
2: Пушкина.
1: Да.
2: В кабинете.
1: Да. Это явный признак будущего миллионера.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Осень за окном.

70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается.

0: Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: Эстетика прогресса. Ультрасовременный семейный кроссовер нового поколения. Передовые технологии и практичные решения. Новый Geely Atlas создан именно таким. Только в сентябре Geely Atlas в Гермес от 3 259 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильные 19. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе по программе Trade-in. Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Миша Набоков. Вкрутую. По-русски.
1: Сегодня такой праздник большой, день стирального порошка. О-о-о. Ну как же не поздравить так нас всех.
2: Ну девчонок.
1: Почему бы сегодня не купить два набора стирального порошка?
2: Не, знаешь, такие продаются маленькие коробочки, а это прям мешок.
1: Да.
2: Прямо мешок.
1: Слушай, а если я, например, дома стираю не стиральным порошком, а вот знаешь, такие капсулы есть для стирки, такие, вот, знаешь, как типа гель такой, ты бросаешь.
2: Ну ты вообще, ты продвинутый
1: пользователь. Ты бросаешь в стиральную машину и все. То есть сегодня не мой праздник.
2: Слушай,
1: получается.
2: Слушай, я думал, ты скажешь, резинкой стираешь. Так, вот так, ну, в
1: вообще,
2: таком,
1: нет,
2: в таком плане.
1: Секунду, я вообще стираю по утрам, знаешь, вместе с барынями, как вот раньше ходили.
2: Ну, крестьянскую свою рубаху, да, надеваешь такую, да, до пят.
1: Складываю одежду в тазик.
2: И как Лев Николаевич.
1: И на реку топ-топ-топ-топ-топ, пошел, значит, постирал с утра.
2: Москва-река.
1: Такой, да.
2: Да. Потом вот, корову мыть.
1: Да.
2: Потом козу.
1: Да.
2: И обратно.
1: Да, все это,
2: вот такой распорядок дня
1: вот
2: Андрея Макеева.
1: Стандартный, да, вот я сегодня еле успел на эфир, вот пока вот все это сделал.
2: А я думаю, что это козой воняет в студии?
1: Да, я сегодня в козлином пришел, в козлиной шерсти, потому что теплее, холодно стало.
2: Кстати, да, твой наряд.
1: Но, смотри, понятно, что стирка это важно, не понимаю, зачем нужна глажка.
2: Абсолютно согласен.
1: Вот гладить любимую. Это понятно.
2: Да. Нелюбимую тоже.
1: Гладить козу тоже понятно. Ты у нее шерсть сейчас заберешь.
2: Корову,
1: гладить,
2: да.
1: Корову, она тебе молоко даст, да, за это. Погладил, да, любимую, погладил свою любимую. Она тебе из молока сделала, да, ладушки.
2: Или просто доярку погладил, она тебе отлила молочко.
1: Да, смысл... Да. Смысл в том, что ты гладишь одежду. Зачем? Что она себе даст? Зачем?
2: Тем более еще ученые давно доказали, что одежда разглаживается на тебе.
1: Да, вы посмотрите на любых ученых. Лицо не глаженное.
2: Борода не глажена.
1: Волосы не глажены, зато сам сидит, понимаешь, зато костюм какой-то.
2: Просто с иголочки.
1: И с другой стороны, если ты идешь не глаженный, да, вот не глаженной одежде, это же призыв всех остальных тебя погладить.
2: Ну, в принципе, да.
1: Хочется, а ты едешь в метро и такой, смотрите, не глаженный.
2: Слушай, и с другой стороны, ты когда в час пик заходишь в метро, тебя же сразу разглаживают со всех сторон.
1: Вот именно,
2: это,
1: да,
2: идеальная глажка.
1: Ты
2: зачем?
1: Ты крутишься, вертишься.
2: Да, и
1: так,
2: все.
1: Да.
2: И там и постирать даже могут.
1: С одной стороны прижались, с другой стороны прижались. Вот и погладились. Вот и погладили друг друга.
2: Да.
1: Вот не понимаю.
2: И, в принципе, зачем жениться?
1: Поэтому моя небольшая программа, практически даже политическая, отменяем глажку.
2: Все.
1: Прежде всего.
2: Андрей, ты добьешься успеха на этом поприще.
1: Утюги.
2: Я представляю, ты с утюгом на баннере огромный.
1: И утюг перечеркнут.
2: Лицо Толстого, борода такая огромная.
1: Борода уже, да, кстати,
2: уже отрочена.
1: Да.
2: Да, и утюг перечеркнут.
1: Да, перечеркнут.
2: И ты такой серьезный.
1: С транспарантами.
2: Нет глажки.
1: Да. Не имеется в виду, глажка.
2: Это женщина.
1: Имя же
2: имя собственное.
1: А какое целое имя? Не забыл. Ладно, какую домашнюю обязанность вы бы с радостью отменили? У нас сегодня такая тема. Пишите,
2: давайте,
1: пожалуйста,
2: давайте
1: ваши истории, угу, в личные сообщения в наших мессенджерах, а также в нашей группе ВКонтакте, в канале ВМАКСе, в комментариях, где...
2: Я подготовился под постом с темой дня.
1: Молодец.
0: Крутую на русском радио.
3: Русское радио.

0: крутую.
1: Круто, зажигаем. А у нас игра, кстати, впереди, Миш, между
2: прочим.
1: Подожди,
2: дай подзажигающую.
1: И тогда я буду говорить. Давай. У нас, дорогие друзья, пока вы зажигаете, у нас игра, накрутили по полной. Впереди звоните 8495-995-105,7. И через песню мы будем тут, ну, у нас будет интеллектуальная часть.
2: Еще!
1: Успокойте человека. У нас впереди интеллектуальная часть, поэтому звоните в самое время. Будем с вами играть.
2: Все, Андрей, замолчи.

0: Давайте разбираться.
1: Я чувствую, запахло дорогими духами из нашей трубки. Мне кажется, из столицы гость как минимум. Как ты чувствуешь? Ты чувствуешь?
2: Трубка какая? Где у тебя табак? Ты про телефон. Что такое?
1: Что?
2: Артем позвонил нам из Москвы. Артем, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Артем, вы подготовились, это чувствуется. Спасибо.
3: Да, я готов.
2: Отлично. Чтобы вам подарить крутую авторамку с логотипом Русского радио, такую же ароматную, нужно будет отгадать, какой из трех фактов правда. Если отгадаете, где правда, значит, все у нас будет хорошо. Не отгадаете, значит.
3: Да, понял, буду стараться.
1: Мы запишем эту фразу. Значит, Андрей Макеев.
2: Мы запускаем игру, Михаил.
1: Мы уже запускаемся? Ну, давайте запустим. Да. Итак, в честь дня стирального порошка, в честь этого легендарного дня, мы накрутили факты про разные домашние заботы. Артем, вы же любите вот это все дело, да?
3: Да, это мое хобби, да.
1: Стирать, убирать? Какой?
3: Да.
1: Девушка есть там, жена? Если что, мы можем прорекламировать вас прямо сейчас.
3: Больше нравится гладить.
1: Гладить. Девчонки, имейте в виду, тут парень просто золотой. Итак, факт номер один. 200 лет назад перед мытьем полов в воду иногда клали серебряную ложку. Считалось, что серебро притягивает мелкую пыль, которую не удается собрать веником.
2: Заметьте, речь идет не про группу серебро, а просто про серебро. Просто некоторые могут подумать, что...
1: Если приложить группу серебро, то...
2: Притягивается что-то другое. Хиты притягиваются 100%.
1: И продюсеры.
2: Все притягивается.
1: Все притягивается, да. Факт номер два. В 19 веке продавались наборы сразу из трех утюгов. Но ручка у них была всего одна. Прям как у группы «Серебро». Факт номер три.
2: Ты имеешь в виду ручку продюсера, естественно.
1: Да, конечно.
2: Рука продюсера.
1: Золотую ручку, ту самую. До появления стиральных машин, это факт номер три, существовали специальные домашние качели для стирки. На них ставили таз с бельем, а человек раскачивал конструкцию ногой, одновременно занимаясь другими делами. Не уточняется, какими, но, в принципе, можно заниматься чем угодно.
2: Артем, как вы понимаете, это факты не совсем про группу «Серебро». У нас немножко другая цель. Но ваша задача определить, где правдивы. У нас был первый, второй и третий вариант.
1: Подожди, а может быть и про группу «Серебро» что-то? Это не важно. Самое главное сказать, что правда, а что нет. Да.
2: Где правда, Артем?
1: Там уже разберемся.
3: Я думаю, что вариант номер один про серебряную ложку.
2: Как говорили, знаешь, в былые времена, там разберутся. Давайте мы и разберемся. Вот, значит, Артему понравился первый вариант. Вы все это слышали. 200 лет назад
1: любит серебро, да?
2: Да, клали серебряную ложку. И мы тут ха-ха-ха посмеялись. И Артем говорит:
1: они посмеялись! Значит, правильно!
2: Да, а во втором варианте у нас были наборы из трех утюгов. И третий вариант про стиральные машины. Мы точно останавливаемся на первом варианте? Или у нас второй или третий вариант будет еще рассматриваться как один из правдивых?
3: Ну, вариант номер один, я становлюсь.
2: Это прям все 100%, ну, молодец.
1: Это 100% попадание. Ну,
2: ну
1: что,
2: и молодец.
1: У нас прямая связь с машиной времени. Что было 200 лет назад?
2: Ну и молодец. Конечно, не угадал, но парень молодец.
1: Но все равно правдиво... он настоял. Ты понимаешь, человек настоял потому на свое. Был мужчина.
2: Потому что первый вариант неправдивый, это абсолютная выдумка. Да. А правдивый, и правильно, у нас был второй. В 19 веке продавались наборы сразу из трех утюгов, но ручка для них была всего одна. По-моему, это даже немножко для нашего времени подходит. Тоже что-нибудь заказываешь на маркетплейсе. Набор из трех, а вот это вот одно все к этому только подходит. Одним утюгом гладили, остальные нагревались. Так можно было гладить практически без пригрева, Артем. Ну вот такая вот история. Не перегревайтесь.
1: Да,
2: вот вам пожелание,
1: Артем,
2: такое.
1: Не переживайте. И, кстати, вот про этот факт сейчас расскажет группа «Астудия» и песня «Мосты». Вот. Да. Мне кажется, от мостов тоже там ручка одна была, да, где-то?
2: Наверное.
1: Или нет?
2: Наверное.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Мы обсуждаем с вами, какую домашнюю обязанность вы бы с радостью отменили. Вот Денис написал в нашей официальной группе ВКонтакте под постом. Доброе утро, крутыши. Всем привет из Санкт-Петербурга. Я бы отменил уборку в кладовке. Зачем она нужна там? Пусть все, как было 5 лет назад, там и остается.
2: Наконец-то Денис, да, Денис дозрел. Денис. Потому что, насколько я знаю, никто в кладовке из моих знакомых не убирается. Вообще, по-моему, никто не убирается.
1: Мне кажется, никто в мире не убирается.
2: Зачем нужно убираться в этой самой кладовке?
1: Слушай, я кажется, понял, почему Денис из Санкт-Петербурга, там же потолки какие, там кладовка, конечно, как да. Моя квартира. Да,
2: во-первых,
1: там стоит убираться.
2: Во-первых, вход в кладовку
1: платный. Это уже это
2: консьерж.
1: Там консьерж такой, вы куда? Вы к кому?
2: Не кладовка, а музей, во-первых. Будьте, пожалуйста, уважительнее. Не кладовка, а Эрмитаж. Называйте это правильно.
1: Вещи своими именами. Это все-таки Санкт-Петербург.
0: Крутую на русском радио.

Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Нашел в кармане старых джинсов мятную конфету. Мелочь, а приятно. День сразу заиграл новыми красками. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: К нам пришла женщина. Наконец-то.
3: Сейчас ты получишь за женщину.
1: Как меня определили, да?
3: За женщину можно получить, знаешь,
2: я согласен.
3: После таких слов можно и не выжить.
2: Но Ленка не обижается, потому что она наша.
3: Она наша любимая девушка.
2: Да. Девушка, девочка, женщина.
1: Разговорчивая, кстати.
3: Да прекрати ты словом женщину.
1: Я не знаю, что у него сегодня вот такое.
2: Ну а что, мне кажется, прекрасное слово.
3: Здесь тяжбан можно
1: сказать. Всем привет.
2: Женщина, прекрасное слово. Что вам не нравится?
1: Я хочу напомнить, что у нас очень часто продукты питания какие-то, фрукты, овощи, ягоды попадают в разные пословицы, поговорки, выражения устойчивые.
3: И в жбан.
1: Вот вы можете какие-нибудь привести примеры?
3: Ягода от яблони.
2: Ягодка от яблони.
3: Недалеко катится.
1: Хорошо, нравится. Еще какой-нибудь пример.
3: Ягодку съел, и весь день довольный.
2: Да.
1: Почему-то ягодки у вас появились.
2: И в избу сел.
1: Ну, там красная изба не углами, а пирогами, например.
3: Да, да. С ягодами, естественно.
1: И каждую пословицу, если смотреть, там, в общем-то, мало о чем, о еде говорится.
2: Красно лицо.
3: Красно.
2: Красно и оно.
1: Вот есть такое выражение «развесистая клюква». Вот сегодня о нем поговорим.
2: Слушай,
1: мне так понравилось.
2: Это легендарное выражение. А что оно значит, развесистая клюква?
1: Ну, это выражение означает нелепую выдумку, вздорный слух или искаженный стереотип об особенности какой-либо страны или культуры. А чаще всего так о России говорят. Вот такая развесистая клюква. Происхождение
3: это
1: выражения.
3: Что такое за слово?
2: Мне не нравится.
1: Смотрите, давайте сначала про клюкву говорим. Это низкорослый, определимся, что такое клюква. Низкорослый, стелющийся по земле северный кустарничек, он небольшой, малюсенький, у которого не может быть раскидостых, каких-то веточек, ствола нет. Точно нет.
2: Как говорится, без ствола.
1: Ну, клюковка там где-то на болотах.
2: Это несерьезно.
1: Вот смотрите, первое упоминание. Высмеивать неграмотность зарубежных авторов, писавших о России, начали еще во второй половине 19 века. Журналист Михаил Катков в 1871 году в газете «Московские ведомости» иронично упомянул французского туриста, рассказывающего, как он в России сидел под сенью клюквы.
2: Синий?
1: Сидел.
2: Сидел синий под клюквой?
1: Есть еще некая популярность в театре. Широкую известность фразы приобрела благодаря пройденной пьесе драматурга Бориса Гайера, поставленной в Петербургском театре «Кривое зеркало» в 1910 году. По сюжету герои французской драмы о русской жизни предавались романтике под развесистыми сучьями столетней клюквы.
2: Вот так, друзья. Самое главное, что я понял, это «Кривое зеркало» было еще в 1920-м и
3: 10-м году, да, было. Да,
2: Лен, спасибо тебе большое. Все, если бы не ты, мы бы не узнали.
3: Каждый раз какая-то история.
2: Да,
3: прям,
2: и какие-то новые факты.
1: Я так рада.
3: Неожиданно просто.
0: Лена жарит на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень за окном.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот. Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В Автовкусной точка. Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. Стройцентр.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская, 3.
1: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса, 66. И Гадеева, 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Совете Федерации рассказали о новых правилах информирования о кредитах. С 1 октября уведомления об оформленных кредитных договорах начнут приходить на госуслуги. Для этого банки и микрофинансовые организации начнут передавать сведения о подписании договора в бюро кредитных историй. Если кредит оформлен без ведома гражданина, необходимо незамедлительно обратиться в банк и заявить о мошенничестве. Правительство ввело 35-процентную пошлину на биологически активные добавки из недружественных стран. Взимать деньги за ввоз таких БАДов начнут со 2 октября. Исключение сделают для продукции из Венгрии и Словакии. Вопрос о введении заградительных пошлин на БАДы начали обсуждать еще в 2023 году. Тогда Союз защиты прав потребителей предлагал полностью запретить их импорт или установить пошлину в 220%. На федеральных трассах М4 Дон и М12 Восток появятся новые платные участки. В Ростовской области плату начнут взимать на 90-километровом отрезке южной трассы, начиная с 930-го километра. В Татарстане платить на трассе М12 надо будет от обхода Казани до магистрали М7 Волга. Стоимость проезда и сроки пока не определены. Ранее сообщалось, что доходы от платных трасс за год выросли более чем на 20%. За 6 месяцев собрали 74 миллиарда рублей. Ну и последние ученые утверждают, что собаки способны делить человеческую речь на слова, при этом их мозг лучше реагирует на согласные звуки. В ходе исследований мозг и людей, и собак особым образом синхронизировал свою активность при прослушивании записей с упорядоченными наборами согласных звуков, чего не наблюдалось с гласными. По словам специалистов, это говорит о том, что эти животные обладают способностью, которая до сих пор считалась уникальной особенностью человека. Пока это вся информация к данной минуте. Далее на Русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На Русском радио.

0: Эй, кто слушает крутую по-русски с утра, тому никакая простуда не страшна.
1: Это очень важно, между прочим, сейчас, да,
0: с этого момента.
1: Ну, сейчас осень наступает, всякие сезонные заболевания, тем более.
0: У тебя только сейчас она наступает, да?
1: Но сезонные заболевания, я имею в виду, когда человек заикается, например.
0: Андрюш, это первый симптом, заикание.
1: Да.
0: Тебе надо срочно послушать утреннее шоу «Крутую по-русски».
1: Я его и вести буду, я даже больше... Чтобы не болеть вообще ничем никогда.
0: Ты никогда не будешь болеть,
1: Андрей.
0: Просто
1: я к чему это вел, вот эту мысль про сезонные заболевания?
0: К чему ты все это
1: вообще? Например, да, наводить порядок в шкафчике, где у тебя лекарства, потому что там всегда, мне кажется, бардак. А надо навести...
0: У моей бабушки там.
1: Да?
0: Там очень много всего.
1: Ну вот, видишь, там такие... Там это называется не лекарство, Миша, это называется снадобье.
0: Да-да-да, там травы. Откуда ты знаешь? Ты тоже обращался к моей бабушке?
1: К твоей бабушке. Миш, хочу быть таким, как ты. Это только результаты...
0: Нет, хочу один вести. Можно так сделать?
1: Какую домашнюю обязанность вы бы с радостью отменили? Обращался к твоей бабушке, но видишь, что-то она с надобьем делает, он на тебя не действует.
0: Только сходил, посидел и вернулся.
1: Попарили меня немножко.
0: Да.
1: Какую домашнюю обязанность вы бы с радостью отменили? У нас сегодня такая тема. Пишите ваши истории. Напомню, что в Максе у нас сейчас идет вообще просто
0: разрыв
1: сообщений. Вы тоже кидайте. Если вы считаете, что не до конца порвали наш эфир, вы кидайте тоже. Прорвется все. У нас и в ВКонтакте тоже. Ну, там такая интеллигентная публика. Пишите нам сообщения. Напомню, что рубрика «Мишкины фишки» у нас в этом часе, в середине мы дождемся. Крутые песни мы с вами слушаем.
0: Так.
1: И если вам не хватает, например, релакса и поездок на природу, программисты кое-что придумали и для вас, в том числе. Через пару песен я вам расскажу, что конкретно. Кстати, я думаю, что есть такое ощущение, что нас море зовет. Есть такое ощущение?
0: Слушай, да, и даже вот запахло свежестью, да?
1: А, это группа «Фабрика». Ну и море.
0: Да.

0: Субботы по-русски. Вкрутую.
1: Мне кажется, почему-то Канкан танцевал под эту песню сейчас.
2: Мне кажется, мне для полного счастья больше уже ничего не надо.
1: И мне тоже, потому что я это увидел.
2: После песни Владимира Преснякова. Но есть люди, которым мало и этого.
1: Что? Что? Какие?
2: Казалось бы.
1: Рассказывай, что случилось?
2: Программисты разработали симулятор костра для всех, кому не хватает релакса и поездок на природу. По задумке авторов, это поможет разгрузиться после тяжелого рабочего дня. Можно выбрать несколько видов укладки дров, местность, погоду, время, которое будут гореть дрова.
1: Слушай, и у меня есть объяснение одно, почему программисты это сделали, потому что им еще, ну, они не совершеннолетние, им спички не продают.
2: Кстати, да.
1: Только так костер можно разжечь.
2: И здесь мне нравится, что остается только иногда подбрасывать дровишки в огонь, чтобы он не погас. То есть хотя бы что-то делать.
1: Все-таки одну кнопку нажимать, да?
2: Да. То есть получается, вместо того, чтобы поехать на природу.
1: Просто реально поехать.
2: Просто выйти, да, на природу.
1: Дрова, вот это все сделать.
2: И спалить весь лес самостоятельно. Ты это делаешь как симулятор, знаешь, дома. То есть совсем люди обленились. Ну, как говорится, кто как работает, тот так и отдыхает.
1: Да.
2: То есть это получается симулятор отдыха. После симуляции работы ты приходишь и симулируешь вообще всю свою жизнь.
1: Абсолютно все. То есть, получается, если составить список самых таких тяжелых профессий трудных, это шахтеры, потом программисты.
2: И блогеры.
1: Да.
2: Хотя нет, блогеры, он когда отдыхает, он работает.
1: Да, то есть, если вы видите человека, который отдыхает, которому очень хорошо, не мешайте ему, потому что на самом деле он работает. Ему нелегко.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осень за окном,

0: Кострова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизилом.

0: соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
0: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе Юг 34.
0: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
0: Доставка 8-999-844-34-34
1: или через приложение Яндекс.Еда.
2: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Чудо-диета! Ешь все подряд и надейся на чудо!
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами, какую домашнюю обязанность вы бы с радостью отменили. Читать гороскоп по утрам. Например, вот такой вариант.
2: Домашняя обязанность?
1: Да, прикинь, у кого-то.
2: То есть человек садится
1: и говорит: так, раки сегодня. Прикинь.
2: Уставший.
1: Очень сильно недовольный, но читает.
2: Да, причем, знаешь, распределяется. Раки сегодня моют посуду.
1: Да.
2: Это дети.
1: Вечером.
2: Дети.
1: Помогают.
2: Там. Козерог у нас сегодня идет на работу, зарабатывает стрельцу на украшения.
1: Да, а стрелец? Прихорашивает. Сегодня классный день для покупок у стрельца. Жена говорит, да, про себя.
2: Да.
1: Венимин написал: доброе утро, крутыши. Он очень такой тонкий, интересный ход придумал. Венимин, он написал, чтобы он отменил, да, какую домашнюю обязанность? Отменил бы утренний подъем на работу. То есть, видишь, прям отсек, что называется, с корней проблему.
2: Я один раз тоже так отменил утренний подъем на работу. Мне сказали: ну ничего, будешь работать вечером тогда.
1: Стрельцы тебе потом сказали.
2: Перевели меня в вечернюю смену. Да, начальник был по гороскопу. Ладно, не будем. Елена написала, не помню. Елена написала: заправлять кровать. Вот обязанность такая, которая ее очень-очень раздражает. У меня очень тяжелое покрывало. Куча подушечек. 20 минут заправляю, 15 минут расправляю перед сном. Я бы заправляла тогда, только когда гости приходят. Елена, ну знаете, работать при дворце
1: императора,
2: византийского императора, это, конечно, нелегкая доля, да, с одной стороны, потому что это пока ты заправишь кровать, расправишь кровать.
1: Один головной убор, что стоит, да?
2: Снимать с него, да.
1: Очень тяжелый.
2: Корсеты вот эти вот все. Поэтому я не завидую, конечно, Елене.
1: Ну, Андрей, с другой стороны, ты ничего не понимаешь во всех вот этих интригах дворцовых. Потому что, да, с одной стороны, ты переворачиваешь одеяло, подушку.
2: То есть пока ты...
1: Да, да. А с другой стороны, ты переворачиваешь весь дворцовый...
2: Готовишь дворцовый переворот?
1: Да.
2: Готовишь
1: То есть... Так что у Елены, мне кажется, все там уже...
2: Коронация не за горами.
1: Ждем.
0: Вкрутую. По-русски. Каждое воскресенье слушай.

сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Расследование доступно на сайте agencytd.ru/16+.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: радостью отменили. Вот такая у нас сегодня тема. Галина написала: «Добрый день, крутыши, не люблю пылесосить, поэтому купила робот-пылесос, теперь больше свободного времени появилось. Я довольная», написала Галина. Доволен ли робот-пылесос?
1: Слушай, ну, мне кажется, это, наверное, может
0: он
1: быть...
0: Он теперь грустный.
1: Нет,
0: такой,
1: это когда первые два дня, еще ты доволен. О, все, я буду отдыхать. А потом же, я же знаю, у меня тоже дома робот-пылесос есть. Он как уедет под кровать. Он же тоже робот-пылесос не дурак. Вы думаете, он дурак, что его сначала он думал, что
0: все время, да?
1: он под кровать уезжает и там жужжит. Просто а потом
0: видимость работает.
1: Типа
0: да?
1: батарейка села. Понимаешь, у него пик-пик, все, ты его заряжаешь, ставишь, потом он опять чуть-чуть сделает вид, что он что-то моет, а потом опять под кровать или под, ну, знаешь, под шкаф какой-нибудь. И опять жужжит. Полтора часа, и все. И, не дураки, понимаешь, это же искусственный интеллект.
0: У тебя, мне кажется, слишком умный робот-пылесос. Если восстание машин, оно начнется, мне кажется, с твоей квартиры, Андрей. Но твой робот-пылесос. Пылесос поднимет остальных.
1: Нет, ты знаешь, если восстание машин, я, по крайней мере, не боюсь восстания машин. Почему? Потому что, во-первых, я с роботом-пылесосом разговариваю вежливо, а во-вторых, когда я искусственному интеллекту задаю какие-то вопросы, я им пишу, пожалуйста.
0: Там, например, спасибо, да?
1: С уважением.
0: То
1: да,
0: есть ты как бы на будущее, да, всякий пожар.
1: Да, да, когда терминатор будет проходить, он написал, пожалуйста, его не трогаем.
0: А, это Андрей, это Андрей.
1: Это Андрей. Елена.
0: Мой раб.
1: Елена написала, что не любит гладить вообще, и утюг хороший, и звезды сложились. Мне нравится, что это немножко так, знаешь, что-то в этом есть вавилонское.
0: Ну да.
1: И горячее, и звезды сложились.
0: Да-да-да.
1: Но не люблю. Покупаю одежду и выбираю такую, чтобы она без глажки была нормальной. Ну, слушай, вы знаешь, если вот продолжать эту тему, да, что вот звезды сложились.
0: Тема Вавилона, давай продолжим.
1: Мне кажется, нет лучшей одежды, чем дала нам мать природа. Вот я так скажу.
0: С философской точки зрения, ну, да, да, вот да, абсолютно. То есть костюм Адама и Евы.
1: Вообще идеально, да. Поэтому если вы видите людей, которые ходят по улице, ну, в этом костюме, в костюме Адама и Евы, да.
0: Они
1: не сумасшедшие.
0: Да. Они просто решили проблему глажки.
1: И стирки.
0: Да.
1: И всего вообще.
0: Да.
1: Вообще проблем нет у людей.
0: И всего сущего, скажем так. И несущего.
1: Да.
2: Крутую по-русски. Новая песня на русском.

0: Глубокого Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Слушая Мишкины фишки, она не должна видеть, но должна чувствовать вас, как кролик чувствует взгляд удава. Чехов, удав и кролик. Сегодня, помимо всего прочего, между прочим, отмечается Международный день кролика. Давайте отметим это событие. Так что самое время узнать факты про этих зубастиков, о которых, между прочим, вы никогда не слышали. Итак, факт номер один. Первое, что вообще вы должны помнить, это никогда не играть с кроликом в гляделки. Это бесполезно, потому что эти пушистики моргают всего 10 раз в час. Теперь вы знаете, на кого поставить в этом состязании.
2: Я поставлю все. И я выиграю.
1: Да, только
2: я уверен.
1: Квартиру не надо.
2: Надо.
1: Она ипотечная.
2: Надо. Пусть будет.
1: Итак, а вот можно ли, вот интересно, с кроликом потанцевать? Еще как! Когда кролик счастлив, он резко подпрыгивает и изгибается в воздухе, и это игривое поведение можно назвать кроличьим брейк-дансом. Кстати, в нижнем брейке им тоже нет равных. Не забывайте про сильные и гибкие уши. Кто был рожден стать меломаном? Это кролик, 100%, поскольку у него супер уши. Помимо того, что они сверхчувствительные, кролик умеет крутить ушами на 180 градусов, чтобы определять источник звука, не поворачивая голову. Так что прямо сейчас, пожалуйста, освободите место для танцпола. Сейчас ваш пушистик покажет мастер-класс.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: если вы все это время готовили какой-то такой особенный танец для своего парня, мне кажется, самое время.
1: А я знаешь, что сделать? А я знаю, что подумал. Моя Мишель пела сейчас «Найду тебя во тьме, найду тебя во тьме». Это моя история, когда я утром собираюсь на работу и носок не могу найти. Это же вот как раз песня про мой самый носок и про меня.
0: Так вот, найду... оказывается.
1: Вот моя самая главная вот это, знаешь.
0: Песня про носок.
1: Обязанность домашняя, которую ты не хочешь делать, это найти вот эти самые носки.
0: Искать, искать, да, вот это все дело.
1: Покупать носки одного цвета, и все. И получается, что... А у меня-то они все цветные, понимаешь, как обои. Знаешь, вот ты если не подогнал, то все, получается, рисунок не сходится. Как ты вот едешь в маршрутке, люди смотрят стыдно на твои цветные носки, они не сочетаются друг с другом.
0: Конечно, ты в своей машине в маршрутке, когда ездишь.
1: Ну, я же еду иногда в маршрутке.
0: Да.
1: Ну хорошо, на заправке вышел бензин заправить и носки все видят.
0: Легендарный выход Андрея. Он такой ножку задирает высоко. О, и такая музыка. Найду тебя.
1: Ну конечно, у меня...
0: И Андрей идет в носках.
1: Ну у меня из машины играет русское радио «Моя Мишель». Конечно, они все слышат, что это под эту песню я иду.
0: Все смотрят на твои носки, Андрей. Так что ты обязан их искать.
1: И все видят, что я нашел не то. Ну вот, собственно, какую домашнюю обязанность вы бы с радостью отменили? Такая у нас тема. Екатерина, я бы отменила в выходной день чистку ванны. Очень не люблю это делать. Мне кажется, мы здесь сейчас видим рождение новой фразы, новой поговорки, новой пословицы. Любишь в ванной мыться, люби и ванну мыть. Да, вот можно так сказать.
0: Или, например, любишь в ванной лежать, люби и под ванной прочистить там сифон.
1: Ну да. Поговорка такая.
0: Два варианта, да, выбирайте.
1: Выбирайте, нравится, и пусть в народ это идет. Не жалко, не жалко, не жалко.
0: «С» написала. Ну, я почему-то понял, что это девушка.
1: Может быть, Сильвестр? Ну, девушка, хорошо, пусть будет.
0: Может быть, Селин?
1: Селин? Дион? Селин Дион написал
0: доброе
1: сообщение.
0: Доброе утро, крутыши, она написала. Можно отменить уборку кошачьего лотка. Мои кошечки, видимо, там не одна кошка, там несколько, до похода в лоток, ну, короче, ей очень не нравится вот это все
1: процесс
0: дело.
1: Процесс этот,
0: сам
1: неприятно.
0: Процесс, да, пишет, отмените срочно, пусть ходит, внимание, в маршмеллоу. Как тебе?
1: Это странная идея вообще. То есть вместо...
0: Это оригинальная идея.
1: А, с другой стороны, она так получается, таким образом отменяет свою обязанность. То есть они сходили в маршмеллоу, и дальше это кому-то...
0: А может, дальше это уже угощение. Это Бористе отправляется.
1: Новый сюрприз от наших... Есть же, смотри, латте с маршмеллоу.
0: Да.
1: Есть, например...
0: Банановый раф.
1: Есть раф
0: с маршмеллоу. Да.
1: Какао с маршмеллоу.
0: А есть просто какао.
1: А есть просто сюрприз с маршмеллоу.
0: А есть какао с маршмеллоу. Это же получается тоже какао, своего рода.
1: Ну, смотря как кот сходил.
0: Смотря как. То есть с зернами или нет, да, получается? Там разные. В общем,
1: получается, что здесь получается у нас... Просто можно назвать это блюдо сюрприз с маршмеллоу.
0: Да.
1: Просто за счет заведения.
0: Да. Такое блюдо только подается бесплатно, мне кажется.
2: Крутое по-русски. На этой неделе номер третий. Номер второй. На малиновой луне, на обратной стороне. Номер первый.
3: Мага, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
4: Вкусная жизнь.
2: Вкусная жизнь. Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
5: Нет.
2: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
4: вкусная жизнь.
2: Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. На русском радио. Реклама на русском.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир. Каждый день в твоих руках».
7: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: В жизни одни люди – чудо, другие – чудики, а некоторые – чудовища. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: субботы по-русски. Крутую.
1: Счастлив тот, сейчас мне будет, как, знаешь, такая немножко...
2: притча такая, да, напоследок.
1: Шекспировская. Кто ничего не делает в выходные. Да,
2: абсолютно все... согласен.
1: Какую домашнюю обязанность вы бы с радостью отменили? У нас сегодня такая тема. Я думаю, что отменить надо вообще абсолютно все обязанности, но никуда не денешься.
2: Андрей, за твою идею.
1: Я смотрю, здесь прям, знаешь, такой совет сидит людей, которые...
2: Это от Филиппа Бедросовича остались люди.
1: Нет.
2: После песни.
1: От потомков уже. Потомки мне аплодируют за такую фразу.
2: Да.
1: Марта написала: мыть посуду. Нас пять в семье. Я, Марк, Мартин, все на М. Даже мама
2: на М. Как говорится, один помет.
1: Я, ничего себе.
2: У меня просто собаки были всю жизнь.
1: Ну, понятно. Нас пять в семье. Марта, как будто вы не слышали, что сейчас Миша сказал. Я не несу ответственность за его речь. Нас пять в семье. Я, Марк, Мартин, мама и папа. А мне, как старшему ребенку, приходится мыть все 100 тарелок, кружек и столовых приборов. Марта, вы в таком возрасте уже, вы уже становитесь старше. Пора уже учиться скидывать свои обязанности на младших детей.
2: Как говорится, семейная субординация.
1: Конечно, да. Потому что
2: старший говорит по младшему. Да,
1: младший.
2: Младший еще младше, еще и в конце все, очередь доходит до...
1: И обратно.
2: И
1: но, Марта, вас не должно это волновать. Потому что я знаю такие семьи, вот знаешь, когда многодетные семьи, когда там растут много-много сыновей, и одна дочь у них, и она за всеми ими моет. Ну, понятно, что когда они маленькие, еще это объясним. А когда им всем уже по за 30...
2: Или по 50.
1: Где моя ложка? А когда ты будешь готовить нам всем?
2: Ну, скоро уже.
1: Марта, это не закончится никогда. Поэтому сами, сегодня мы вам разрешаем сегодня ничего не делать.
2: Да, Марта, просто прям вот скажите «нет».
1: И все.
2: Нет!
1: И всем остальным. Да. Единственное, только завтра с 9 до 11, это одна обязанность у вас. Одна.
2: Включить русское радио, потому что там будем мы.
1: Мы будем завтра. Да. Всем пока.
2: Если что, кто-то заортачится, Марта, вы знаете, к кому обратиться.
1: К нам.
2: Мы там всем надаем жару.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую, по-русски. В главном утреннем шоу страны.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
3: Среди сотен кроссоверов ищите свой. Остановитесь на Чинган Юни С. Современный, мощный. В сентябре выгода до 680 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Специальные условия военным, госслужащим и участникам СВО. В Чанган-центр «Минеральные воды». Ждем вас по адресу «Минеральные воды», автомобильная 19.
4: Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: We'll be right back.

0: цвет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
3: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Якутии. Там на крупном угольном месторождении произошел взрыв. По данным прокуратуры, есть погибшие. Точное число не называется. Взрыв произошел на насосной станции Эльгинского рудника. Это крупнейшее в стране месторождение коксующегося угля. Находится в юго-восточной части республики, в 400 километрах от города Нерюнгри и в 300 километрах от Байкало-Амурской магистрали. Роскомнадзор поручил операторам связи принять меры из-за угрозы взлома латвийских роутеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на главный радиочастотный центр ведомства. В операционной системе устройств обнаружили уязвимости, которые чреваты утечками. Обнаруженные проблемы могут позволить злоумышленникам обойти аутентификацию, нарушить работу роутеров и установить над ними полный контроль. По данным издания, в России около 100 тысяч таких устройств. Их применяют как операторы связи, так и корпоративные и домашние пользователи. Социальный фонд обновил данные о пенсионерах. В августе их стало на 21 тысячу больше, чем в июле. 40,5 миллионов человек, из них каждый пятый – это работающий пенсионер. В финансовом университете при правительстве рост числа пенсионеров связали с ежегодным перерасчетом пенсий для работающих пенсионеров за предыдущий год, а также с поэтапным повышением пенсионного возраста. Ученые зафиксировали необычно низкую активность Солнца. Звезда уже несколько недель находится в состоянии относительного покоя. Нет ни вспышек, ни выбросов плазмы, сообщает Институт космических исследований. За первые 25 дней сентября произошла всего одна магнитная буря. Для сравнения, в августе их наблюдали в течение 4 дней, а в марте – 7. Причины такого затишья пока неизвестны. Признаков скорого восстановления активности Солнца астрономы не наблюдают. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Ну, друзья мои, доброе, прекрасное, хорошее утро. Субботнее, осеннее. Не знаю, как там у вас. Думаю, точно сегодня напугать вас своим настроением или нет. Ну, там дождик, серые тучки. Не знаю, в нашем случае, в столице сегодня все, во всяком случае, выглядит очень неплохо в начале. На старте солнышко светит, а значит, мы настраиваемся на прекрасный, хороший, световой, музыкальный день, который мы проведем обязательно вместе. Утро встретили, надеюсь, тоже вместе. Утреннему шоу «Вкрутую по-русски» огромное спасибо. Ну, а дальше все беру в свои руки. Как и всегда, проведу по прекрасным улицам нашим музыкальным, покажу невероятные достопримечательности, ваши любимые песни. Ну и, конечно, наше настроение будет точно на зависть тем, кто не с нами. Здрасте!

0: Реклама на русском.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу пожирела об этом.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Но вопрос это, или скорее предложение, определись уже, любишь ты еще или нет, потому что если нет, ну тогда есть смысл остановиться и дальше двигаться уже самостоятельно, каждому в своем направлении. Ну а если да, в таком случае однозначно твои слова и действия, ну, совершенно точно не должны расходиться с делом. Ани Лорак на волнах Русского радио, каждый из нас сейчас задумался о своем. Ну а если мысли сегодня абсолютно легкие, воздушные, такие осенние, как красивый прекрасный гербарий, ну, значит, мы с вами просто слушаем и впитываем в себя. Прямо сейчас новинку для вас приготовил. Меня зовут Макс Орлов. Отличной вам субботы.
1: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
3: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
1: Русское радио.
4: Зачем

0: С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?
2: Делай все, что

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Пароль ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Ну что там у вас на Невском?
14: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
13: Тоже не тише.
15: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
16: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяет премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
20: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

крокодиленок, зайчик. Лишь бы вы делали это, потому что женщинам не нужно переставать говорить о том, что они прекрасны, красивы. Это как внутренняя мотивация, без которой вот никуда. Даже в обычный воскресный день, когда она перед тобой в обычном черном домашнем прекрасном халате. Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов. Музыки у нас предостаточно, поэтому если вы здесь с нами, значит, я за ваше настроение не переживаю. У нас впереди Слава, Анна Асти, Дима Билан, Эмин обязательно. И все тут у нас такое про красоту, про нежность, про любовь. Поэтому и настроение должно быть соответствующим. Делайте громче и продолжаем. Только

Радио представляет обновленный сайт Русского Радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского Радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
6: В «Ленте».
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
14: Не пропустите.
15: На НТВ.
14: Виа Суперстар.
15: Новый сезон.
13: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
17: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

Но согласитесь, выходные вообще очень хорошо начинаются с правильной песни. Вот только что ты был серьезным, взрослым человеком, у которого дела, планы, ответственность. И через 30 секунд ты подпеваешь, качаешь головой и думаешь, да какие там дела, у меня припев скоро начинается. Так что музыка, да, действительно умеет быстро переключать голову из режима «надо» в режим «живем». Так что выходные включены, громкость тоже, русское радио на полную. Мы продолжаем нашу с вами осень.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг 34».
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21EC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии наблюдается острая нехватка водителей общественного транспорта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщил председатель профильного комитета Алан Закаев. Он отметил, что, несмотря на обновление автопарка, в республике не хватает водителей. По этой причине во Владикавказе на линию выходит около 600 машин из положенных 1200. Причиной нехватки водителей Закаев назвал низкую оплату труда. По его словам, для привлечения молодых кадров необходимо увеличивать заработную плату и создавать более комфортные условия для работников. Владикавказу исполнилось 242 года. Праздничная программа пройдет в сокращенном формате с учетом требований безопасности. Сегодня на летней эстраде «Ракушка» в Центральном парке имени Хитогурова выступают воспитанники детских школ искусств. Также для юных горожан подготовлены мастер-классы. А завтра в 15 часов на водной станции начнется концерт оркестра народных инструментов под управлением Олега Ходова. Вход на мероприятие свободный. Кристина Калухова стала двукратной чемпионкой Европы по боксу. Соревнования проходили в Болгарии. Калухова, выступающая за сборную Сербии, завоевала золото в категории до 60 килограммов. В финале она оказалась сильнее соперницы из Франции. Осетинскую спортсменку подготовил тренер Алан Беченов. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. Мебельный континент. Барбашова, 72. Новости. Новости на русском.
2: Я как будто бы привязан к этому микрофону и наушниками, и душой, и телом, потому что хочется вскочить на стол, не знаю, распахнуть окошко, петь, танцевать и, в общем, впускать в себя осеннее прекрасное, хорошее настроение. Хочется спросить, вы со мной? Ну, в таком случае я приглашаю вас в очередной музыкальный час на русском радио. Здесь, как и всегда, настроение особенное, здесь любимые песни, а еще в середине часа обязательно рубрика «Слово от Орлова». В общем, как и всегда, есть чем заняться, с одной стороны, с другой стороны, в общем, легкое безделье, это тоже мы в выходные особенно очень любим. Продолжаем.
3: Не на

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.
3: Русское

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осень за окном.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский

0: сутки на 5 мест. Дуо комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

и женщина говорит, да, знаешь, а ты не, вот все такие, а ты не такой. Вот к этому, конечно, нужно стремиться. Хотя опыт и практика показывают, что это сделать почти невозможно. Но, повторюсь, к этому стремиться нужно, поэтому за каждым словом, господа мужчины, обязательно... Хотел сказать, должен случиться подвиг, поступок. Ну, пускай будет так. Да, дело обязательно. Дело говорит Русское радио. У микрофона Макс Орлов. Музыка с меня, с вас обязательно внимание. И тогда все будет хорошо.

0: Банк ВТБ. О, 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2021 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
5: Не пропустите!
6: На НТВ!
5: ВИА «Суперстар»!
6: Новый сезон!
4: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: А вас тоже бесит, когда начальник пишет «ок» вместо «спасибо, мой хороший, что бы я без тебя делал»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Уж не знаю, почему грустите вы. Не знаю, мы вроде стараемся и делаем все, как умеем. И любим в лучшем виде. Поэтому я надеюсь, что поводов для грусти у вас поубавится сейчас. Впереди рубрика «Слово от Орлова». Это ваша возможность побывать в прямом эфире Русского радио прямо сейчас. Передать кому-то привет, подарить улыбку, опять же, и заставить не грустить. Ну и заодно мы с вами пообщаемся на тему русского языка. Очень быстро, культурно и, самое главное, красиво. Рубрика «Слово от Орлова» на очереди. Поэтому мне нужен доброволец. Шаг вперед. И звоните прямо сейчас по номеру в Москве. 995-105-7, код Москвы 495. Всем остальным же, кто просто наслаждается, тогда музыка.

0: На русском радио «Слово от Орлова».
1: Так, друзья мои, 12.30, обычно в мои смены по субботам и воскресеньям, вот в это самое время, слово от Орлова, мы с вами болтаем о том, о сём, и про русский язык, конечно, не забываем. На связи город Муром, Ольга дозвонилась к нам. Ольчка, здравствуйте вам.
2: Очень-очень рада, что дозвонилась, хочу поучаствовать. В вашем слове от Орлова.
1: Наконец-то. Так, я знаю, что человек вы грамотный, просвещенный.
2: Очень,
1: сколько
2: очень,
1: у вас дипломов? Сколько дипломов у вас?
2: Два
1: диплома.
2: Красных.
1: Красных? Мама дорогая, я сдаюсь. Красных. Я сдаюсь. Давайте вы мне слово. Давайте вы мне слово.
2: Передо мной все на колени встают. Я такой человек известный настолько по всей России, даже не по всей Москве, по всей России. Даже как и мой папа. Вот, к сожалению, он уже покойный, Царство Небесное, но...
1: Давайте мы сейчас к нашим словечкам. Итак, как все-таки...
2: Ближе к делу, да?
1: Давайте, ближе к делу. Как все-таки правильно спросить, до скольки работает музей? Или до скольких работает музей?
2: До скольки правильно спросить?
1: До скольки работает музей?
2: Да.
1: Вы
2: да.
1: считаете? Или все-таки до скольких работает музей?
2: До скольких, первый вариант.
1: Я вас и так подтянул. И вот так подсказал.
2: Я считаю, этот вариант.
1: Ну, конечно, все мы говорим чаще всего до скольки. Вот прям привыкли.
2: Да?
1: Но правильный вариант по всем правилам. До скольких? Угу.
2: Вот буду
1: как,
2: знать,
1: вот
2: спасибо.
1: Вот как хотите, не понимаете? Знаю. Потому что, ну, не конечно, знаю. Вот так вот спросишь, до скольких ты работаешь? И тебе скажут, чего ты такое сказал? Ну, не привык это говорить. А на самом деле это правильный вариант. До скольких?
2: Да, я не знал этого.
1: Вот видите, нашлась лазечка вот там между двумя красными дипломами. Все-таки.
2: Ну, ничего страшного.
1: Век живи, век учись. Давайте ваш привет тогда. Родным, близким.
2: Так. Я, во-первых, да, совершенно нисколько не расстроилась. Я очень хотела к вам зазвониться, именно пообщаться с вами, как
1: Спасибо.
2: С ведущим диджеем русского радио. Большой привет, конечно, передаю вам.
1: Mm-hmm.
2: Очень приятно с вами познакомиться. Рада, что дозвонилась еще раз. Большой привет своему самому любимому человеку, своему будущему супругу, великолепному мужчине, папе. Это Константину Ивлеву. Дай Бог ему здоровья. Вот, надеюсь на скорую встречу. Очень скучаю, милый мой. Я тебя очень-очень люблю и крепко целую. Желаю тебе успехов во всех твоих делах и начинаниях. Также передай своей подруженьке привет, Мариночке из Саратова. Надеюсь, она меня слышит. Ее дочке, которая, к сожалению, болеет, Машеньке. Машулечка, я с тобой. С тобой все твои друзья, твоя мамочка, твой папочка. Мы все тебя любим. Держись, мое золото. Своей доченьке. Ирочки, которые также находятся на сцене. Большой привет. И всем, их очень много, этих людей, кто меня узнал, большущий привет. Жалко, что нельзя заказать песенку, но, к сожалению, это в этой программе.
1: А мы еще в конце должны обязательно слово теперь с правильным ударением или с правильным произношением как-то сказать в привете. Так, Константин, до скольких вы там сегодня работаете?
2: Да,
1: скорее возвращайтесь, вас ждут очень дома.
2: Да, любимая девушка.
1: Ольчка,
2: да.
1: Спасибо огромное вам за звонок, приятно познакомиться, вам отличного спасибо. Прекрасного дня, с меня прекрасная песня. Пока!
0: Слово от Орлова на русском радио.
3: Наверное, был неправ я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
19: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

ладно, ладно, ладно. С кем не бывает. Ну да, попросил еще один шанс, и ты думаешь, а надо ли? Но, на мой взгляд, второй шанс все-таки имеет место быть. И смысл только тогда, когда человек принес не, опять же, не новые обещания, слова, а новые какие-то поступки. Ну, потому что вот это вот «я все понял» звучит красиво, а вот «я все изменю, сделаю иначе» уже намного как-то убедительнее. В общем, делайте сами, решайте сами. Мы поддерживаем в любом случае ваше начинание. Это «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. В стройцентре.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Если по вечерам гонять чаи, то по ночам чаи будут гонять тебя.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба утвердила новые правила выставления счетов за электроэнергию для садовых товариществ и гаражных кооперативов. Они будут передавать сведения о количестве помещений, участков, гаражей и хозяйственных построек. На основе этих сведений будут рассчитываться стоимость электричества и заключаться договоры энергоснабжения по дифференцированным тарифам. Ранее сообщалось, что правительство планирует поменять социальные нормы оплаты энергопотребления. Самозанятым напомнили об ограничениях в их работе, которые вступят в силу на следующей неделе. С 1 октября они не смогут работать через цифровую платформу на одного заказчика более 60 часов в месяц. При превышении этого лимита отношения работника с организацией придется оформлять уже как трудовые, которые облагаются более высокими налогами. Эта мера призвана искоренить практику, при которой компания годами использует человека как штатного сотрудника, но оформляет его как самозанятого. Госавтоинспекции объявили о массовых проверках на дорогах в последние выходные сентября. Главной целью рейдов станет по традиции выявление нетрезвых водителей. Профилактические мероприятия запланированы в том числе в Ивановской, Кировской, Ульяновской, Липецкой областях, Красноярском крае и многих других регионах. За пьяное вождение сейчас предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность. Ну и последнее. Россияне заинтересовались изучением арабского языка. С начала года продажи учебников по арабскому выросли на 40%, а мобильные приложения самоучителя стали устанавливать в 2 раза чаще. Аналитики связывают это с расширением деловых и кулинарных связей со странами Ближнего Востока. Арабский язык считается одним из самых сложных для изучения. На нем говорят более 400 миллионов человек. Это официальный язык в 28 странах. На этом пока вся информация.
0: Новости. Новости на русском.

Ну, еще один прекрасный, хороший осенний денек. Я уж не знаю, какие планы у вас на сегодня, но я бы точно не стал сбрасывать со счетов. Даже если за окном серость какая-то, берите нашего солнца. Нам не жалко для слушателей Русского радио. А у нас сегодня планы большие. Конечно, настроение, конечно, любимые песни. А когда, знаете ли, светит солнышко, в данном случае музыкальное, вот как-то планы сами к тебе прилипают. И звонки, и смс-шки, а что если встретимся, а что если увидимся. Ну, в общем, почему бы и нет? Давайте, это прекрасный день, 26.09, запомните нам с вами какой-нибудь невероятной компании. Если что, берите с собой Русское радио, всегда и подскажем, и поможем, и подпеть, конечно, тоже у нас очень даже получается. Меня зовут Макс Орлов, ушки на макушке, и продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусная.» Скоро открытие по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Осень за окном.

0: акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
3: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки.
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Алёша. Алёша, всего 5 букв. Для кого-то, согласитесь, целая история. И называешь это имя Алёша. Ну или Алёшенька в данном случае. И сразу где-то там в голове, в мыслях разворачивается целая эпопея. Целый сериал, если хотите. Голос, человек, взгляд его, после которого ты зачем-то еще полдня улыбаешься. Ну, в общем, где-то что-то там есть такое. В общем, всем Алёшкам большой-большой привет. Никогда на музыкальном Олимпе вас не забывали. Уж столько песен про вас спета было, сколько еще будет спета. Татьяна Куртыкова только что здесь, на любимом русском радио. Если что, не забывайте, своим Алёшкам будете привет передавать в следующем музыкальном часе, имя которому 100 заказов. А пока привет только лишь тем, кто нам верит, слушателям русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом. Цены на минимум, выгода на максимум.
6: В ленте. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Почему молчу? Буквы экономлю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Из года в год, я бы даже сказал, из поколения в поколение. Знакомая эта песня. Ну и вот настал наконец момент, друзья, когда вам пришло время вершить музыкальную историю. Да-да! Поэтому слушайте внимательно. В нашей официальной группе в Одноклассниках проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинатов премии «Золотой граммофон». Итак, заходите в наше специальное мини-приложение на странице, выбирайте три любимые песни этого года и, самое главное, да, вы можете влиять на итоги. Ну и среди всех участников мы обязательно разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится 5 декабря. Всем удачи и артистам тоже. Продолжайте нас удивлять, радовать творчеством.

0: Реклама на русском.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика», «Чингисхан» и другие.
18: Не пропустите!
19: На НТВ.
18: «Виа Суперстар».
19: Новый сезон.
17: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
20: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
22: Я в пике за своей судьбой. Перелеты, работа, сон.

если бы был такой способ, как разлюбить человека, его бы уже, наверное, продавали по подписке. Но обычно все гораздо скучнее. Меньше смотреть старые фотографии, не пересчитывать переписки, не искать повода написать, дать времени сделать свою работу. Ну а потом однажды ловишь себя таки на мысли, что целый день о нем или о ней не вспоминал. Вот с этого момента сердце потихонечку возвращается к тебе. Джонни только что на волнах Русского радио. Ну а если влюблены, и какой-то человек или адресат ждет от вас привета, тогда настало то самое время, когда, в общем, можно уже собирать ваши эмоции. В следующем музыкальном часе стол заказов, час для приветов и поздравлений, так что будьте готовы. Меня зовут Макс Орлов, я с вами.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. В стройцентре.

0: последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. Белджи созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. Белджи X70 у официального дилера Гермес. От 2 миллионов 529 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
2: Не оферта. Цена от указанного на автомобиль Белджи X70 Актив 6 АКП. Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Белджи. Надежность в движении.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Только в черную пятницу вы можете купить 2 ненужных товара по цене одного.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии наблюдается острая нехватка водителей общественного транспорта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщил председатель профильного комитета Алан Закаев. Он отметил, что, несмотря на обновление автопарка, в республике не хватает водителей. По этой причине во Владикавказе на линию выходит около 600 машин из положенных 1200. Причиной нехватки водителей Закаев назвал низкую оплату труда. По его словам, для привлечения молодых кадров необходимо увеличивать заработную плату и создавать более комфортные условия для работников. Владикавказу исполнилось 242 года. Праздничная программа пройдет в сокращенном формате с учетом требований безопасности. Сегодня на летней эстраде «Ракушка» в Центральном парке имени Хитогурова выступают воспитанники детских школ искусств. Также для юных горожан подготовлены мастер-классы. А завтра в 15 часов на водной станции начнется концерт оркестра народных инструментов под управлением Олега Ходова. Вход на мероприятие свободный. Кристина Калухова стала двукратной чемпионкой Европы по боксу. Соревнования проходили в Болгарии. Калухова, выступающая за сборную Сербии, завоевала золото в категории до 60 килограммов. В финале она оказалась сильнее соперницы из Франции. Осетинскую спортсменку подготовил тренер Алан Беченов. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. Мебельный континент. Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Осень. Хорошее настроение подорожало. Чего уж там, с одной стороны. С другой стороны, много ли нам нужно? Вот так вот смотришь, смотришь на солнышко, щуришься от удовольствия. И тебе хорошо. Хотя, когда вот серым-серо все, когда дождик, тяжелое небо, вот такое состояние, когда хочется спать постоянно, в такие моменты я, честно говоря, боюсь лишний раз моргнуть, чтобы не заснуть. Но сегодня в столице солнышко. Я надеюсь, что и вас тоже хоть как-то погода радует вас. А значит, будем делиться прекрасным настроением. Итак, начинается стол заказов. У микрофона Макс Орлов. Это я. Свои сообщения также, пожалуйста, не забывайте подписывать. Если не знакомы с вами, еще будем таким вот образом знакомы. Ну и не забывайте, это важно и нужно знать вашему адресату. Кто не забыл про день рождения, про какой-то прекрасный повод, про что-то еще. Номер для сообщений в мессенджеры радиостанции 916-003-105,7. Официальное сообщество в Русском радио ВКонтакте и в Одноклассниках по-прежнему действует. Так что добро пожаловать. В остальном улыбку шире, телефончик в руки, либо можно вообще без телефона просто слушать, наслаждаться и проводить это время прекрасно вместе с Русским радио. Мы начинаем. Привет.

печально немножко. Доктор, у меня аллергия на осень. Я покрываюсь одеялом и все время сплю. Ладно, всем нашим большой привет. Ничего-ничего, мы раскачаем ваше настроение. Дорогой Русский Радио, наконец-то стол заказов. Просто слушать музыку, как кто-то что-то рассказывает, передает привет, и я уже счастлива. Катерина написала. Катя, я вас понимаю, бывает такое настроение. Так, любимой доченьке Полине Власовой, Надежда, большой привет. Я тебя люблю. Привет моей семье, мужу Валерию, дочери Кире, пишет Евгения Евгеньевна. Мы на рыбалке в Александровке. Пожелаете нам ловить рыбку большая, маленькая? Сообщение из Борисоглебска. Ну, давайте так, давайте не маленькая, не большая, давайте золотую сразу, чтобы три желания. Держите хотя бы одно желание поблизости, чтобы сразу раз и все случилось.

0: хорошие условия? Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка от ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас. И считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Когнитивный диссонанс – это когда увидел людей, которые понимают значение этих слов.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

О, так же всегда хотел научиться на гитаре играть. И финалочка. Па-бам! Да, класс. А знаете почему? Потому что, ну вот когда ты умеешь играть на гитаре, это любая компания тебя принимает. Где бы ты ни был, не знаю, в походе, дома посиделки, человек с гитарой всегда вхож. Другое дело, что, не знаю, ты умеешь играть, например, на арфе. Товарищ у меня один играет на арфе. Куда ты с ней придешь? В какие гости? Непонятно. Ну и так далее. Я, например, закончил по классу баяна, как-то музыкальную школу. Вот не всегда с собой получается баян вообще таскать. И не у каждого дома точно есть баян с гармошкой. А так вот, гитаристам всем большой привет. Без вас вечера наши были бы гораздо скучнее. Такс, ладно, поехали по приветам. Дорогая русская... Дорогое русское радио. Большой привет родителям Евгению и Ольге, также тете Юле и всем слушателям. У меня скоро день рождения, Соня написала, через 2 дня. О, Сонечка, заранее не поздравляют, но дорожку сюда на русское радио ты нашла, поэтому будь готова в день рождения написать, мы поздравим. Так, дорогое русское, привет из Сибири, Омская область, поселок Москаленки от вашей Олечки Зинченко. Поздравьте моего брата с юбилейным днем рождения. Он врач, медик, ходит на проходе в Ханты-Мансийской области. Поздравляем, скучаем, желаем всего самого наилучшего. Ну что ж, конечно, поздравляем его с днем рождения. Вот узнать бы еще, как зовут вашего друга, любителя морей и океанов. И было бы персональное поздравление. А так уж, увы, извиняйте. Дорогой русский, большой привет от мамы Оли, дочки Полюши и сыну Мишки. Он приболел, желаю побыстрее ему поправиться, больше не болеть. И привет супругу Александру. Мы сегодня с ним наводим порядок на участке. О, порядочек для тебя и только для тебя. Пускай каждый из вас скажет друг другу, и тогда будет и порядок, и глаза влюбленные напротив. Для тебя.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ай, нравится мне, Коля. Не останавливайте песню, я танцую. Да, конечно, мы сейчас на репите ее. На повторе, говоря русским языком. Конечно, конечно. Коля, я рад за ваше настроение вот так держать. Вообще, мне кажется, осенью существует только два типа людей. Первый тип — это «мне нельзя алкоголь, я на антидепрессантах». А второй тип людей — это «мне нельзя антидепрессанты, я выпиваю». Сегодня. Какой тип к вам, Николай, относится, а? Дорогое русское радио, большой привет, пожалуйста, девчатам СК «Вперед» из Новокузнецка, которые в данный момент находятся на соревнованиях по волейболу в городе Анжеро-Сунжинск, а также тренеру Семену Алексеевичу, и сказать, что мы ими гордимся, желаем победы. Анастасия Коротких написала. Ну, конечно, вперед, вперед, только победа. А дорогое русское радио, Татьяна Чугуева написала: с днем рождения, пожелать что-то от души. А, себя хочу поздравить с днем рождения. Понятно. Мужу Александру, дочке Варюшке большой привет. Я пожелаю вам какой-нибудь приятной смс-ки сегодня в течение дня. Вот так, чтобы цинь. Не знаю, будь то прибавка к зарплате, какой-нибудь бонус, не знаю. Или, может быть, сообщение от человека, который бы, вот, вам будет бесконечно приятен. В общем, пускай сегодня, в этот замечательный день, для вас, именинники, для вас, Татьяна Чугуева, в частности, произойдет что-то. И песня тоже будет исключительно для тебя.

0: Неделя, и осень уже за окном. Балкон начал подрабатывать холодильником. Однако у некоторых там, честно говоря, другая тусовка. Катя, Маша, Даша, эй, вы там на балконе. Делайте громче русское радио. Привет вам от Екатерины. Это правильно. Продолжаем раздавать приветы.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: А самое главное, не упустить тот самый момент, как поется в песне, есть только миг для этих самых приветов. И он действительно скоротечен. Дорогое русское радио, доченьке Полине, жене Наталье, вот Андрея, большой привет. Они сейчас занимаются уборкой урожая. Все, в этом сообщении больше нет ничего. Чем занимается Андрей, непонятно. Возможно, наблюдает и контролирует в телефоне по геометкам, как передвигаются любимые девчата. Это налево, это направо. Главное, что уборка урожая проходит в нужном темпе и режиме. Наталья, привет моим деткам Глебу и Марьяне. Обожаю, люблю, желаю хорошо провести выходные. Готово. Дорогое русское радио, мужу моему Георгию. Большой привет, он сейчас за городом, слушает русское радио, пишет Ирина из Курска. Что он там делает за городом? Интересно, расскажите, напишите. И еще, дорогое русское радио, привет Егору Малько, пожалуйста. Едем на дачу жарить шашлычок. Включите, пожалуйста, песню, и пускай нам будет хорошо. О, пускай вам будет не только хорошо, но и вкусно обязательно. Желаю.

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Не

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, хорошо. Вообще есть ощущение, что отдохнувшись и набравшись сил здоровья на дачах, осенью пенсионеры возвращаются в свои поликлиники. Есть такое ощущение. Решил заглянуть тут, анализы всякие сдать. Такие там очереди. Вот это да. Ладно, это я не подводку к своему коллеге, ни в коем случае к Максиму Привалу. Нет, это я просто мысли в голове были.
2: Я думаю, сейчас мы будем сверять анализы у кого чего.
1: Нет, пока не буду. Сейчас один привет хочу передать самому любимому мужу Владимиру Пиштану Кудрявцеву. Пожалуйста, ты у меня самый большой молодец. Жду этого привета. Знаешь, что ты мне построил дом, ты молодчинка. Давай заканчивай скорее, пойдем в баньку, жарить шашлычок. Вот теперь можно передавать привет коллеге Максиму Привалову. Вот ведь люди, понимаешь, здоровые. И в баньку сходили, шашлычок поели.
2: Шашлычок, чтобы ты
1: заплакала.
2: Это мы заплакали от того, что не можем себе позволить это сейчас.
1: Коллега, здоровья хочу пожелать тебе.
2: Спасибо тебе.
1: Осенью. Не болейте ни в коем случае вы. Услышимся завтра.
2: Спасибо, доктор.
1: Макс Орлов. Чао.
2: Пока.
3: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

0: Реклама на русском.
1: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу. Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Осень за окном.

0: Кузнецова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
5: Правильно сделал! Нормально себя вести надо!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Ассоциация туроператоров России «АТОР» не получала жалоб от российских туристов из-за сильных ливней в Бангкоке. По данным «АТОР», россияне находятся в безопасности и пережидают непогоду в отелях, торговых центрах и кафе. Ранее власти Бангкока из-за ливней объявили режим стихийного бедствия во всех 50 районах города. Штормовое предупреждение в столице Таиланда пока остается в силе. Улучшение погоды ожидается только ко вторнику. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по полисам ОСАГО в части возмещения вреда жизни и здоровью. В ведомстве выразили надежду, что это не приведет к резкому подорожанию страхового полиса. В настоящее время по ОСАГО страховые компании выплачивают до 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и до 500 тысяч за вред жизни и здоровью. Минувшим летом отмечался рост средней стоимости полиса ОСАГО на 13% по сравнению с предыдущим годом до 7650 рублей. К другим новостям. Избран новый президент Международной шахматной федерации. ФИДЕ возглавил уроженец Москвы, а ныне представитель Казахстана Тимур Турлов. На выборах он опередил двух кандидатов из Германии. На новом посту Турлов сменил россиянина Аркадия Дворковича, который возглавлял Международную шахматную федерацию с 2018 года. Минувшим летом Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента ФИДЕ после включения его в санкционный список Евросоюза. Ну и последнее. В Чили зацвела самая засушливая пустыня мира. Из-за аномально обильных дождей пустыня Атакама покрылась цветами. Всходы дали семена и луковицы, которые годами находились в состоянии покоя, пишет газета «Ведомости». Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает не больше 15 миллиметров осадков в год, а на отдельных участках дождя не было 400 лет. О развитии событий в следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском.

Последние сентябрьские выходные, практически треть осени за плечами. Все чаще посещают мысли, а куда это я убирал пуховик по весне? Хотя, если честно, то эти выходные выдались невероятно теплыми, причем практически везде, даже в самой холодной точке России, в Эймиконе, и то бабье лето, там сегодня плюс 5, а это для вечной мерзлоты, ну прям курорт. Так что спасибо природе, спасибо погоде, продолжаем наслаждаться выходными. С вами Русское радио, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получит

0: Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
2: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Песня про живот. Твой малыш растет не по годам. Данка, малыш, только что здесь на Русском радио. Ну, это, конечно, шутка, хотя в каждой шутке есть доля горькой правды. Пока же у нас прекрасная по всем параметрам суббота. И вообще, помню, в оные года такой ли был сентябрь, а? Уже прям в шапках ходили, а сейчас ничего. Хотя не зря все-таки древние славяне называли сентябрь хмурень. Последние несколько дней погода действительно хмурилась без передышки. Но это потому, что рабочая неделя была. Ей, как и нам всем, просто очень не хотелось работать. А очень хотелось выходных. Дождались. В Москве замечательная солнечная погода. Надеюсь, и у вас тоже, где бы вы не слышали русское радио. Тоже пусть у вас будет не кисло. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Пусть все у всех будет хорошо. Ну и море любимой музыки вам. Бора!

0: ОТВ.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

зеркало. Как там было, когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Это, правда, было в другой песне, но смысл, в принципе, похож. Для начала полюбить себя, а там уж и остальные подтянутся. 15.30, время московское, радио русское. Всем огромный привет, всем классных выходных. Будьте счастливы сами и передайте дальше. Мы передаем по-прежнему ваши любимые песни. Скоро Мари Краймбри, скоро «Руки вверх», Сергей Лазарев. Слушайте, какой классный плейлист у нас, а? Каждый раз сам фанатею. Вот важно, чтобы работа доставляла тебе удовольствие. Меня зовут Максим Привалов. Всем добрейшего дня. Русское радио с вами. Едем дальше.

0: Реклама на русском.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Не продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Госсовкар.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
18: Не пропустите.
19: На НТВ.
18: Виа Суперстар.
19: Новый сезон.
17: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
20: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 4.

Да, так красиво, это Сергей Лазарев на Русском радио. Только что, ну разумеется, красиво, впечатляюще, грандиозно, масштабно все это про грядущую премию вручения золотых граммофонов. В этом году 5 декабря состоится торжественная церемония, и у вас есть возможность там оказаться. Издалека зайду. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении уже проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Так вот, я вас туда приглашаю. Заходите, почитайте, вникните. Выбирайте три любимые песни и влияйте на итоги. И вот среди всех проголосовавших участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу на церемонии вручения «Золотых граммофонов» 5 декабря. Как вам предложение? По-моему, все бросать нужно и срочно идти голосовать. Сделайте это. Русское радио с вами.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались!

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии наблюдается острая нехватка водителей общественного транспорта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщил председатель профильного комитета Алан Закаев. Он отметил, что, несмотря на обновление автопарка, в республике не хватает водителей. По этой причине во Владикавказе на линию выходит около 600 машин из положенных 1200. Причиной нехватки водителей Закаев назвал низкую оплату труда. По его словам, для привлечения молодых кадров необходимо увеличивать заработную плату и создавать более комфортные условия для работников. Владикавказу исполнилось 242 года. Праздничная программа пройдет в сокращенном формате с учетом требований безопасности. Сегодня на летней эстраде «Ракушка» в Центральном парке имени Хитогурова выступают воспитанники детских школ искусств. Также для юных горожан подготовлены мастер-классы. А завтра в 15 часов на водной станции начнется концерт оркестра народных инструментов под управлением Олега Ходова. Вход на мероприятие свободный. Кристина Калухова стала двукратной чемпионкой Европы по боксу. Соревнования проходили в Болгарии. Калухова, выступающая за сборную Сербии, завоевала золото в категории до 60 килограммов. В финале она оказалась сильнее соперницы из Франции. Осетинскую спортсменку подготовил тренер Алан Беченов. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости. На русском. Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Которого я любила.
1: Винтаж на русском радио. Ева, ну, кстати, солистка группы «Винтаж», Анечка Плетнева, не скрывает своих желаний. Сейчас это без какого-то подтекста была фраза. Она не скрывает своих желаний стать бабушкой. Да, наткнулся на информацию о том, что регулярно просит подарить ей внуков. Говорит, что будет лучшей бабушкой, самой молодой, самой озорной. Но дети пока никуда. Их тоже можно понять. Пусть все идет своим чередом, правда? Начало 5-го в столице. Вы слушаете русское радио и правильно делаете. Максим Привалов. 26 сентября. Сегодня, оказывается, день встречи со старыми друзьями. Такой праздник есть на календаре. Ну, это вот наш с вами праздник. Мы знакомы давно, встречаемся регулярно и каждый раз рады друг другу. Ну, надеюсь. Я уж точно. Надеюсь, вы тоже. Совместную радость и приятные поводы обсудим в столе заказов. Он в 18:00. До него много любимой музыки. Оставайтесь с нами, все будет хорошо.

0: Мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед. Лавка меда продает. Пчелы честно признаются. Даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
1: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сосредоточься на главном. «Югстроинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звезд. /14-00.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
4: 70% людей наряжают елку только с той стороны, которую видно.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Юлиана Караулова на русском радио. Свежая песня под названием «Самолеты». Ну, с самолетами связаны не только новые песни, но и новые налоги. Ну, наверное, вы слышали, да, эту замечательную, ну, в кавычки, все почувствовали инициативу Минтранса. Там не только Минтранс, Минпромторг и еще кто-то. В общем, много рук к этому было приложено. Что хотят сделать? Ввести новый налог. Для того, чтобы поддержать отечественное самолетостроение. То есть к билету на внутренний рейс предлагают добавлять до 500 рублей. На международный надо будет до 1000, да, доплачивать, переплачивать для того, чтобы как бы покрыть разницу между стоимостью производства отечественных самолетов и ценой льготной, по которой покупает их авиакомпания. Вот эту вот разницу издержки, кто же должен оплачивать? Кто? Правильно, тот, кто должен летними самолетами летать. Справедливо? Это вопрос дискуссионный. Самое главное, что пока это ничего не ввели, есть возможность как бы побурчать, повозбухать. Может быть, услышат и не введут. Ну, бывают же чудеса.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. .100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
7: Спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, и схожу в кино я, за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
9: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Цветы – не самый практичный подарок. Другое дело – батон колбасы. И сытно, и вкусно, и просто красиво. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Григорий Лепс на русском радио. Я поднимаю руки. То ли в преддверии большого юбилея, Григорий Викторович скоро 65, то ли от того, что давненько на интервью не ходил, ну не знаю, по какой из причин, он решил начать новый видеопроект. Называется «Разговор с Григорием Лепсом». То есть выкладывают на ресурсах такие интервьюшки получасовые с ним. То есть сидит Григорий Лепс в кресле и рассуждает о работе, там, будущем, прошлом. Всего будет 7 выпусков. Первый уже есть в интернете. 27 октября выложат следующий. То есть раз в месяц, видимо, будут выкладывать. Ну, я посмотрел это за вас. Ну, такой достаточно беззубый выпуск получился. В каком смысле? Что ни одного острого вопроса, ни одного острого ответа. Про молодую половину никто не спросил его. Все там вокруг да около без имен. Без этого. Ну, в общем, могу сказать, что поет Григорий Лепс гораздо интереснее, чем отвечает на нековарные вопросы. То ли дело Алла Довлатова наша. Вот уж кто на любую тему найдет, что сказать. Сегодня поговорит о тех, кто в рубашке родился. Очередной выпуск «Крылатая с Довлатовой» дальше.
1: На русском радио «Крылатая с Довлатовой».
2: Приветствую вас, мои любимые друзья. С вами Алла Довлатова. Я вам обещала рассказать историю счастливого крылатого выражения «родился в рубашке». Так говорят о везунчиках, кто из любой ситуации выходит победителем, кому всегда и во всех делах сопутствует невероятная удача. Этот фразеологизм не имеет никакого отношения к легкой, к легенькой нашей промышленности. Разгадка кроется в реалиях средневековой медицины. Рубашкой или сорочкой в старину называли биологическую оболочку «пузырь», в котором ребенок развивался в утробе матери. А в норме эта оболочка разрывается во время родов, но примерно в одном случае из 80 тысяч она остается неповрежденной, и младенец появляется на свет, словно окутанный тонкой прозрачной пленкой. В эпоху, когда акушерство было уделом повитух, а не врачей, такое событие было не просто редким, а смертельно опасным. Ребенок мог задохнуться, если рубашку не снять с его лица в первые же секунды. Поэтому факт выживания в такой ситуации воспринимался как невероятное, почти божественное везение. Если младенец избежал гибели в самый первый, самый хрупкий момент своей жизни, значит, сама судьба хранит его, и удача будет сопутствовать ему во всем и всегда. Так что будьте счастливы, мои дорогие, как будто родились в рубашке. И до новых встреч в эфире. Ваша Алла Довлатова.

0: Реклама на русском.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Пароль.
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Рок-острова. Самоцветы. Фабрика. Чингисхан. И другие.
14: Не пропустите.
15: На НТВ.
14: Виа Суперстар.
15: Новый сезон.
13: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Зеркальце и яблочко на тарелочке – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

что, у нас хорошие новости от синоптиков. Оказывается, в Москве прогнозируют очень теплый декабрь. Ну, не настолько теплый, что прям елки зацветут, да? Но, тем не менее, говорят, что снег, если будет, то, ну, как бы он, конечно, будет идти, но не будет прям такого большого снежного покрова. Будет таять все это. Так что, может быть, на декабрь и не надо новых сапогов, шубы. Отложите до следующего сезона. А может быть, они еще 100 раз переиграют все, как это обычно бывает. Но, тем не менее, это хорошие новости. Вы знаете, как я не люблю зиму. У нас с ней это взаимно. Поэтому даже осень на этом фоне кажется мне приятной спутницей и собеседницей. Пусть будет как можно дольше. Особенно, если вот такая красивая золотая. Вернемся к музыке. Певица Максим, не отдам дальше на русском.

0: песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. Стройцентр.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В Автовкусной точка. Скоро открытие по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Северском районе Краснодарского края восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки беспилотников. Об этом сообщил оперштаб региона. Из-за падения обломков дронов вышли из строя две линии электропередачи. Электроснабжение было отключено на трех подстанциях. Без света оставались около 26 тысяч жителей. И к другим темам. Маркетплейсы стали удерживать более 40% выручки продавцов. За полтора года оплата услуг платформы выросла вдвое. Однако прибыль от операций на маркетплейсах увеличилась только на 14%. По словам экспертов, пока продавцам удается компенсировать рост удержания маркетплейсов за счет снижения других расходов. Но когда покрывать затраты станет нечем, маржа покатится вниз. В стране представили новую модель рынка труда. Цель до 36 года – запустить единую платформу для найма и оформления сотрудников, пишет РИА Новости. Человек сможет найти работу, подтвердить свои данные, оформить договор и получать выплаты. По оценке Ассоциации цифровых платформ, при реализации модели доходы тех, кто находит работу и заказы через цифровую систему, могут существенно вырасти. В Минпромторге заявили о намерении создать концертный рояль полностью российского производства. В ведомстве отметили, что производители в стране уже доказали способность объединяться в технологически сложных отраслях. Поэтому идея с созданием инструмента вполне реализуема. Как пишет российская газета, на нескольких фабриках страны выпускают концертные рояли, но в небольшом количестве. Этого недостаточно, чтобы полностью заменить импортные модели. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Максим Привалов и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости. На русском.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: Максим Привалов.
4: Конец сентября, все меньше солнца, витаминов и оптимизма. Но только не у наших слушателей. Все будет хорошо, знает Русское радио и вам об этом исправно напоминает. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вечер будет добрым, меньше чем через час вечерний стол заказов. Готовьтесь.

0: Ежова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риск.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-0.
9: Яу.

Артик и Асти, модный поп на русском радио. Слушайте, еще раз хочу выразить публично, прилюдно чувство, комплимент сделать красавице Севиль. Она не только замечательная певица, она фэшн-икона. Сейчас модно такое выражение. Ну, действительно, каждый ее образ, каждое ее появление. Да даже, слушайте, если она на даче будет копать картошку, все равно это будет круто, красиво, модно, стильно. Вот бывает же, да, что человек прям создан для сцены. Все при ней, и красота, и грация, и стать. И команда классная, это тоже очень важно, потому что бывают случаи, когда там певец или певица говорит, ну, я сам все могу, и одевать себя буду сам, и писать себе буду, и все, вообще мне никто не нужен, я сам. Это не очень правильная позиция. Не, конечно, тоже такие бывают уникальные люди, такие прям на все руки от скуки, но это редкий случай. Гораздо круче, когда ты умеешь доверять и делегировать. Вот она умеет. Ну все, минутка комплиментов закончена. Скоро следующее будет, не переживайте. У нас много замечательных артистов, которых есть за что похвалить. Русское радио в ваших приемниках. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Едем дальше.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Я слышал, на Невском новое преступление.
8: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
9: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
10: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Это Валерия на Русском радио. Я буду ждать тебя. Ну, как известно, ждать и догонять — две самые такие неприятные вещи в жизни. Как говорится, не люблю ждать, особенно тех, кто вообще не догоняет, что их ждут. Мы ждем вас, действительно, всегда рады вашему появлению, вашим сообщениям полчаса до вечернего стола заказов. Что там за темы будут? Ну, надеюсь, что-то приятное. Хотя бывают и жалобы, и даже гневные какие-то, и там люди отношения через нас выясняют. Но мы все-таки за позитив. Надеюсь, что вы в хорошем настроении пребываете. Для этого нам и даны выходные. Не надо их портить, особенно друг другу. Продолжим радоваться музыкальному многообразию и изобилию. Скоро Сергей Лазарев, Кристина Рабакайте, певица Света с новой песней. Да-да, вот та самая, которая там «Дорога в аэропорт» или еще что-то, подает признаки творческой жизни. Оценим ближе к финалу часа. Дождитесь.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
7: Не пропустите.
8: На НТВ.
7: Виа Суперстар.
8: Новый сезон.
6: Сегодня в 21:20 на НТВ. 16+.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Сбербизнес, спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 15+. Обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Независимо, кого обливаешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню

Новая песня на русском. Певица Света. Все в курсе. Ну, что-то из серии «Все больше людей нашу тайну хранит». А знаете, вот у меня по этому поводу есть своя стратегия. Я, например, ну, понятно, что все всем интересуются. Я вот одним говорю одно, другим говорю другое, третьим говорю третье. Я знаю, что все про всех сплетничают. А потом эти люди ломают копии, говорят, так, ну вот у меня такая версия, у меня такая, это же вот это. А я смотрю за этим, наблюдаю и радуюсь, думаю, так вам и надо. Сплетничайте дальше. А что касается новинки, то это, кстати, песня первая за 2 года новая. Не выпускала Света новых песен, выпустила она альбом с ранее неизданными композициями, а потом занималась гастролями. А вот тут вот созрело для новинки. По-моему, ничего. Если понравилось, знаете, что делать. Заходить на сайт rusradio.ru, искать раздел «Золотой граммофон» и поддерживать композиции, которые вызывают у вас чувство за них проголосовать. 17.47, время московское, радио русское. Скоро стол заказов, 18.00, час для приветов и поздравлений. Дождитесь.

0: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Реклама на русском.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осень за

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформление праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62 00 00.

0: хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Авторадио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Красноярске закрыли самую длинную лестницу в стране из-за угрозы нападения медведей. Протяженность Торгашинской лестницы 1200 метров. Она соединяет заповедник Столбы и Торгашинский хребет. Последние недели в Сибири и на Дальнем Востоке участились случаи нападения медведей на людей. В отношении чиновников местного Минприроды возбудили уголовное дело о халатности. И к другим темам. Законопроект «Антифрод 3.0» планируют внести в Госдуму этой осенью, пишет ТАСС. Пакет включает меры по предотвращению противоправного использования электронных средств платежа, регулированию оборота сим-карт и предоставлению услуг связи, сокращению избыточного сбора персональных данных, а также дополнительные требования к провайдерам хостинга. Правительство ввело 35% пошлину на биологически активные добавки из недружественных стран. Взимать деньги за ввоз БАДов начнут со 2 октября. Исключение – продукции из Венгрии и Словакии. Вопросы о введении заградительных пошлин на БАДы начали обсуждать еще в 2023 году. Союз защиты прав потребителей предлагал полностью запретить их импорт или установить пошлину в 220%. Большинство студентов планируют работать в течение осеннего учебного семестра. При этом почти каждый четвертый рассматривает сборку и комплектацию заказов как подходящий вариант. Главное преимущество физического труда после учебы – половина опрошенных называют возможности разгрузить голову. Осенняя подработка для студентов становится способом не только получить дополнительное вознаграждение, но и разнообразить учебные будни. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Очередное импровизированное застолье в эфире Русского радио. На ближайший час у нас стол заказов. Сегодня суббота. Большинство проводит ее как-то праздно, на отдыхе. Так что рассказывайте, где вы, как вам отдыхается. Мы за вас порадуемся. Но если все-таки вы на работе, тогда жалуйтесь. Мы вам посочувствуем. В общем, всем рады, всех выслушаем. Меня зовут Максим Привалов. Напомню вам о способах связи. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, не отправляйте анонимки. Что очень трудно потом разобрать, кто, кому, зачем, почему. Вопросов больше, чем ответов, поэтому ставьте подпись. Также можно пообщаться с нами в социальных сетях. Есть группа ВКонтакте и группа в Одноклассниках. Они одинаковые, называются идентично. Русрадио, все официально, поэтому заходите прямо в ленте новостей, увидите публикацию про стол заказов. И вот в комментариях как раз можно оставить свой приветик. Впрочем, приветом можно не ограничиваться, также и поздравления, и признания, все туда. Ну что, погнали!

0: Супер-диджей. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Новосибирск. Оттуда весточку мы получили от Антона. Хочу передать привет своей семье в город Зеленогорск Красноярского края. Всех люблю и обнимаю. А также поздравляю бабушку Валентину Сергеевну с днем рождения. Ей сегодня 89. Здоровья, прекрасного настроения. Присоединяемся. Привет родным и близким. Это Екатерина. Еще добрый вечер. Привет семье, мужу Костику, дочерям Настюшке и Ксюшке в город Вятские Поляны. Я вас очень люблю. Ваша мама Аня. Еще одно поздравление с днем рождения для Натальи Малаховой. Счастья тебе, моя дорогая, любви и всего самого доброго. Пусть семья будет опорой всегда и во всем. Привет из Невинномысска. Любим тебя. Ну, тут подписи не требую. Понятно, что это коллективно. Нашу любимую бабушку Катю Ульянову с днем рождения. Вот именно прям Катю. Не Екатерину какую-нибудь, Иванну Васильевну, а Катю. То есть бабушка молодая. Прекрасно. Крепкого здоровья. Спасибо за вкусное угощение. Мы сейчас лопнем от вкусняшек. Семья Панковых. А знаете, как бабушка рада? Потому что я вот тоже, когда там приезжаю к родственникам, они же пытаются накормить, и говоришь, да нет, ну что вы, мне в кадр, мне в телек, я не влезу. А нет, а люди обижаются. Надо, надо, значит, надо. Ладно, приятного вам аппетита, отличного празднования. Еще что есть, давайте вот такое передадим. Привет Светлане Феликсовой, дорогой сестре, я тебя очень сильно люблю, ты моя жизнь. Искренне желаю счастья женского, хочу, чтобы ты не плакала больше никогда. Всегда с тобой твоя сестра Алиска. Хорошие слова, не знаю, почему плачет сестра, ну догадываюсь, конечно. Тоже хочу, чтобы никто больше не плакал. Никогда, ну только от счастья. Когда, знаете, вот прям как нахлынет, сдержать невозможно. Или фильм когда-нибудь такой смотришь, там жалостливый. Я в кино ходил недавно, уж не помню, какой.

0: Вот это поворот! Теперь заказать любимую еду можно, не выходя из машины. В «Автовкусной точка». Скоро открытие по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
1: Осень за

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнат Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв и получите выгоду от 100 тысяч рублей от дилерского центра «Гермес». Город Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
3: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Переживи 3 месяца зимы и 4-й получишь в подарок.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском. Не проходите мимо, ставьте свой привет, свою весточку. А авось долетит, да точно долетит. Сестре Светлане Феликсовой привет, люблю тебя. Это вот как раз на этом сообщении мы закончили, от Олеськи. От него и пойдем дальше. Добрый вечер, любимой девушке Наталье Пятницкой, Наталье Викторовне. Большой привет, с любовью, Сергей Д., поселок Зимовники, это Ростовская область. Аллочка из Сочи нас приветствует, больше музыки, танцев, позитива, с уважением, любовью. Спасибо вам, дорогая, привет, хорошего вечера всем. Отдельный привет другу Станиславу Бессонову в Курган. Успешного окончания учебы, это Григорий. Добрый вечер, пишу из Сочи. Поздравьте, пожалуйста, мою дочь Аннушку Яковлеву с 30-летием. Пожелать побольше позитивных эмоций, поводов для улыбок, исполнения заветных желаний. Очень люблю, очень горжусь. Твоя мамуля, благодарю вас, русское радио. Мамуль, зовут Людмила. Присоединяемся к вашим поздравлениям. Пусть все сбудется. Добрый вечер. Привет любимому супругу Виталию. Любовь навеки. Жена Ронька. Вот такая подпись. Добрый вечер. Разных городах. Видимся. Непонятно, кому привет. Вижу, что тут про музыку, а для кого привет-то? С кем вы живете в разных городах? По кому скучаете? С днем ангела Александра из Калининграда. Здоровья, благополучия, спасибо за все. Всегда рядом, всегда рада слышать сообщение от Натальи. Стол заказов, едем дальше.
0: Стол заказов русского радио.
2: Если хочется зевать...
3: Утром выходные!
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут.
3: Крутые новости.
4: Крутые игры.
3: Крутая музыка.
4: И все это...
3: Все это...
0: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
9: Не пропустите.
10: На НТВ.
9: Виа Суперстар.
10: Новый сезон.
8: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
16: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки, но не ушла. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Большой привет девочкам из магазина 10 тысяч мелочей. Это Тверская область, поселок. Вот я не знаю, как правильно произнести это красивое слово. Максатиха, Максатиха. Наталья, скоро домой, пишет она. Хотя созвучен мне, что-то там с Максом связано. Меня зовут Максим Привалов, добрый вечер. Так, про конкурс Антоновка спрашивает Андрей. Андрей, это вам лучше у Антона Юрьева спросить. Это он там был заводилой, поэтому он вам точно подскажет, когда там финал. Сейчас они, видимо, отсматривают шутки, отслушивают, записывают что-то. Всех с праздником, с днем встречи старых со старыми друзьями. Это Мария из города Тольятти поздравила нас. Пусть такие моменты будут поводом для радости и теплых воспоминаний. Привет своим старым друзьям, с которыми столько всего было связано. Самое это ценное. Кого-нибудь лично назовет она? Нет, просто всех скопом. Здрасте, Светлане Суворовой из города Витебска. Огромнейший привет, люблю тебя, подружка. От Любы Хагель. Добрый вечер. Тут уже пошла внутренняя переписка. Люди в сообщениях друг другу желают всего доброго. Ну, это хорошо, видите, какой комьюнити у нас добренькое. Юля из Курской области, вас вижу. Добрый вечер, любимое русское радио. В Шебекино привет. Мира нам всем, пишет Олеся. Олеся, мысленно с вами, чтобы скорее он наступил, этот мир. Привет водителям легкой дороги, нашим дорогим защитникам. Спасибо, это Марина пожелала. Русское радио, добрый вечер. Мы с мужем Сергеем делаем заготовки на зиму. В данный момент варим домашний кетчуп. Жена Екатерина, Нижний Новгород. Сережа, ты у меня большой молодец, я тебя люблю. Ну, я надеюсь, что это добровольно, а не принудительно. Ну, хотя зимой это будет есть, поэтому все нормально. Отрабатывает свою часть. Чтобы у вас все получилось, ничего там не взорвалось, не спучилось. Ну, и было очень вкусно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Хочется с вашей помощью передать огромный привет Тамбову, особенно автосалону «Глобус», всем сотрудникам, пожелать здоровья, счастья, успехов в работе от Сергея Романова. Я был в Тамбове не так давно, мне так понравилось, что не очень удобно как-то ехал с перекладными до Мичуринска, а потом оттуда на такси, но сам город прям потрясающий, люди добрые, и тепло было, красота, привет вам. Семье Яньковых привет, сидим на крыльце, душевно беседуем за чашечкой чая с лимоном. Ждем пополнения из Москвы. Ленку и Георгия. Я думал, что пополнение, там кто-то вам, это кто, мамой готовится стать, а они просто в пути. Ну, это тоже хорошо. Пусть скорее доедут. Добрый вечер, Русское радио, Брянску, привет. На даче сейчас, топлю баньку. Милости всех прошу. Алексей нас приглашает. Ой, Алексей, рады бы. Ну, как, во-первых, в эфире. Во-вторых, не ближний свет. Хотя иногда туда ближе доехать, чем по Москве, повторюсь. Здравствуйте, Лариса нам пишет. Мужу хочется передать привет. Зовут его Сережа, а также дочке Алисе и маме Лене. Всех очень люблю. Дорогое Русское радио, привет вам из Армении. Привет Гане и Яне. Девочки, вы большие молодцы. Победили свой страх высоты и благополучно. А главное, с удовольствием прокатились на канатной дороге «Крылья Татьева». Наверное, так читается это. В общем, хвалила вас Светлана. Меня зовут Максим Привалов. Это Русское радио. У нас стол заказов.
0: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Ну что там у вас на Невском?
7: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
6: Тоже не тише.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
9: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

на русском. Всем привет! Это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, навсегда не получится, а на минутку еще задержусь. Привет, русское радио. Привет, мужа Константина. Отдыхаем на даче. Самара, Черновские дачи. Люблю очень. Значит, с любовью к нам, ко всем. Юлия. Юлечка, спасибо. Хорошего отдыха, хорошей погоды. Пишет, ну, пожалуйста. Так, пожалуйста, что? Видимо, надо прочитать. Привет старшему товарищу и соседу по гаражу, Виктору Петровичу, из города Урень. Он сейчас обыграет меня в карты. Миха. Мих, так вас спасать там надо, что ли? Вы гараж поставили? Ну, вы так и на деньги-то не играйте, пожалуйста. Добрый вечер. Из Омска Людмила. Привет маме Наталье Ивановне. Лежит, смотрит телек. Я слушаю «Стол заказов». Привет девочкам, всем, кто сейчас тоже слушает. Значит, это Омск. Отлично. Сидим на берегу Черного моря. Вот такое есть. Жарим стейки, любуемся херсонесом. И вообще просто кайфуем, чего и всем желаем. Привет из города-героя Севастополя. Александр. Александр, идиллия у вас там. Давно ли любовался на море Артем Сорокин? Сейчас спрошу у него.
2: Давно. Вот. Привет.
1: Привет.
2: Привет, дорогой Максим. Тем более, что, понимаешь, 30 лет прожить в Краснодарском крае. Каждый август, каждый сентябрь любимые места. И вот сейчас я скучаю, думаю, ну когда же я уже доеду-то до туда?
1: Я тебе фотографию распечатаю, хочешь?
2: Ой!
1: Повесишь сюда на рабочий стол, будешь любоваться чаще.
2: Договорились.
1: Все, оставайтесь на русском, у нас вечером будет еще один стол заказов, тоже кому-нибудь что-нибудь непременно передадим. Все, что не успели, слушайте, да не пропадет. Лично позвоните, человеку будет приятно. Все, чао!

0: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. В стройцентре

0: следующих. Стройцентр СОМ. Московская, 3.
1: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд» Гадеева 81А, «Мебельный континент» Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
3: Сантехника Ёж.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: лучше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва пройдет 30 сентября. Такой указ подписал президент. Последнее пленарное заседание Палаты парламента предыдущего созыва состоялось 27 июля. По результатам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 349 мандатов из 450. И к другим темам. В стране ужесточат контроль за происхождением наличных у клиентов банков. Центробанк готовит новую рекомендацию для кредитных организаций, которая усилит проверки источников наличных средств. Меры затронут как физических, так и юридических лиц. Особенно тщательный контроль необходим в сферах бизнеса с большим оборотом наличных, заявили в службе финансового мониторинга и валютного контроля регулятора. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран на пост вице-президента Международной шахматной федерации. О назначении объявили на Генеральной ассамблее организации, которая проходит в Самарканде. Кандидатуру Колобкова поддержали 78 делегатов. Сам он оценил такое решение ФИДЕ как поддержку России и российских шахматистов. Между тем, россиянин Илья Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Париже. Элемент включает в себя подъем силы по прямым рукам, извиса вниз головой, в крест вниз головой, пояснили в Федерации гимнастики России. Новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент уже засчитан и получил имя Заика. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: А знаете, я тоже не могу молчать. Распирает. Вот смотрите, как было 15 лет назад. Суббота, 19.00, все где-то гуляют, на встречах с друзьями, дома не сидят, тусовки, активность. Суббота, 19.00 сейчас, со смартфонами дома или возле телевизора. Неужели возраст? Как бы не так! Не согласен! Да, смартфоны нас закабалили, захватили все внимание, но выбираться на улицу надо, гулять надо, встречаться с друзьями надо, танцевали на дискотеке, когда в последний раз, ну и так далее. Этот вечер на русском мы с вами посвящаем любимым песням. Их есть у меня, как говорится, в ближайшие часы за хиты. Отвечаю я, Артем Сорокин. Привет, доброго вечера, прекрасного настроения. Готов поставить для вас лучшие любимые песни. Начнем нашу вечернюю активность с гостей из будущего. Полетели.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эстетика прогресса. Ультрасовременный семейный кроссовер нового поколения. Передовые технологии и практичные решения. Новый «Джили Атлас» создан именно таким. Только в сентябре «Джили Атлас» в Гермес от 3 259 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильные 19. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на «Джили Атлас» на переднем приводе по программе «Трейдин». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультанта.
5: Плохая примета. Убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Хорошая погода. Вот что может нас исцелить в конце сентября. Мне кажется, сентябрь вообще был к нам благосклонен. Не находите, друзья? Хотя солнца все равно много не бывает. Вот и октябрь был бы такой. Очень бы даже мы этого хотели. Кстати, тут пару дней назад Валерия исцелялась солнечными ваннами. Пришло время музыкальных новостей и около музыкальных новостей от меня, Артема Сорокина. Позавчера Валерия поделилась кадром у бассейна. Она позировала в светлом бикини, белой бейсболке и подпись к этой фотке была легкой. Нечаянная радость, еще три дня лета. Одним из первых на снимок отреагировал муж певицы Иосиф Пригожин. Он написал, что восхищается Валерией, наслаждается каждым днем. Поклонники тоже оставили много теплых комментариев. Откуда это была фотография, друзья? Ну, конечно же, из Дубая. Откуда еще? Так, ну, всем нам, всем городам русского радио я желаю хорошей погоды с Дубаями или без Дубаев. Просто пусть будет немножечко солнечно, хотя бы в ближайшие пару дней. Договорились?

Молодец, Ирина Дубцова. Очень даже оригинально посвятить целую песню городу. Ну, всегда теперь будут приглашать в Вологду Ирину Дубцову. Ну, а мы тут на русском радио просто, знаете, завидуем вот такому вот народному духу Вологодчины. Я тут сидел, читал сейчас вологодские частушки, думал, ну как же здорово, а когда вот народ придумывает что-то такое оригинальное. Не то чтобы они сильно отличались от других частушек, но вот, например, «Мой-то милый, как береза, только веники вязать, проводил меня до дому, не сумел поцеловать». Типичная вологодская частушка. «На окошке два цветочка, голубой да синенький, никто любви нашей не знает, только я да миленький». Русское радио вместе с вами. Прекрасного вам вечера. У нас впереди много разнообразных песен. Знаете, такой музыкальный винегрет субботний. Впереди Иванушки, Артик, Асти прямо сейчас. Всем замечательного настроения. Полетели далее.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Я слышал, на Невском новое преступление.
8: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
9: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
14: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
16: Не пропустите.
17: На НТВ.
16: Виа Суперстар.
17: Новый сезон.
14: Сегодня в 21:20 на НТВ. 16+.
18: Я вообще хорошо готовлю. Только невкусно. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Лайбрери на русском радио «Океан». И вот только вчера вечером сидел, ел яблоки ароматные, вкуснейшие, и думал про океан, друзья. Знаете, какой вопрос пришел мне в голову, максимально неожиданный. Как любителю яблок, я задался вопросом, а есть ли яблоки на планете Земля, которые нельзя есть? Ну, такие ядовитые яблоки. Оказалось, что да. Манцинелловое дерево или манцинелла – растение распространено в Центральной Америке и на островах Карибского моря. К разговору про океан – Флорида, Колумбия, Венесуэла. Манцинелла – это, знаете, такие сладкие плоды, очень привлекательные, невероятно ядовитые. Даже Христофор Колумб назвал плоды этого дерева «Манцанилья де ла Муэрте» или «Маленькое яблочко смерти». Ну, в общем, да, мир невероятно разнообразный, невероятно местами даже опасный. Хочешь к океану – будь готов к приключениям. Ну, в общем, кстати говоря, от этой манцинеллы можно несколько дней страдать, а можно потом и поправиться. Так что будьте внимательны, дорогие путешественники, а те, кто путешествует, вам удачи и русское радио в дорогу.

0: сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию найти способ урегулирования конфликта. По его мнению, сделка может быть заключена в не столь отдаленном будущем, возможно, до наступления зимы. Об этом он заявил журналистам Белого дома. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму. Однако, по его словам, попытка Украины атаковать Москву в дни голосования осложнила ситуацию. И к другим темам. Спрос на ипотеку в Москве упал на 20%. За 8 месяцев было зарегистрировано всего 62 тысячи договоров. В прошлом году было 78 тысяч ипотечных кредитов за аналогичный период. В управлении Росреестра по Москве отметили, что в августе активность покупателей традиционно снижается из-за отпусков и дачного сезона. В госавтоинспекции объявили о массовых проверках на дорогах в последние выходные сентября. Главной целью рейдов станет по традиции выявление нетрезвых водителей. Профилактические мероприятия запланированы в том числе в Ивановской, Кировской, Ульяновской, Липецкой областях, Красноярском крае и многих других регионах. За пьяное вождение предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Минувшая пятница стала самым холодным днем с начала осени в Москве. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, максимум составил всего плюс 12 градусов. При этом в целом сентябрь в столице оказался теплее климатической нормы. По словам синоптиков, среднемесячная температура превысила средние показатели примерно на 1 градус. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин на русском радио.
3: Что делает американка, когда ей плохо? Она идет к своему психоаналитику. Что делает японка, когда ей плохо? Она уходит в себя. И только женщины в России с подругами идут друг к другу в гости и снова седая ночь. Я к чему вспомнил этот анекдот? Сегодня, оказывается, день встречи со старыми друзьями. Повод вспомнить о своих старых добрых друзьях, подругах, конечно же, встретиться с ними. Жизнь, конечно, разводит частенько друзей по городам, странам. Соцсети заменяют живое общение. Но надеюсь, что у каждого есть настоящий друг, тот, с кем и в огонь, и в воду, и в радости, и в горе. Друг или подруга, с которым есть о чем просто помолчать. Напишите сегодня обязательно лучшему другу, лучшей подруге, а можно и встретиться не сегодня, так завтра.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Я обожаю зиму, но только летом.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

кажется, что даже пострадать, особенно если в крови адреналин, эмоции, время очередных новостей на русском радио, новостей о наших любимых артистах, музыкальных новостей, около музыкальных новостей. Тут в середине сентября, значит, Владимир Пресняков рассказал, что сломал руку во время отдыха с супругой Натальей Подольской и младшими сыновьями Артемием и Иваном. Владимир признался, что сын повел его на каменистую гору в поисках красивых видов для фотографии. Певец не удержал равновесия и упал. Владимир Пресняков отметил, что все могло быть серьезнее, если бы в тот момент на нем не было защитной каски. Ну, слава богу, все было. После инцидента он обращался в сочинский травмпункт. Дело было в Сочах. Там ему наложили гипс. И, кстати, из-за травмы Владимир Пресняков не участвовал в съемках шоу «Голос». На тот раз пару составили Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. То есть Наталья Подольская и вместе они не участвовали в тот момент. В общем, да, в поисках острых ощущений нужно быть гораздо более внимательным, аккуратным, особенно на выходных, когда притупляется внимание. Паршута Юлия здесь с нами уже.

говорится, в осеннем стишке улетают стаи перелетных птиц, открывают двери школ и психбольниц. Школы-то уже открылись, а вот осеннее обострение точно наступает, но наступает. Нужно к нему быть готовым. Как у вас там, друзья, депрессивные нотки в уме не появились еще? Мы тут с моей второй половинкой, знаете, помня грусть, тоску прошлой осени, зимы, даже в этом году перенесли отпуск. Планировали в августе отдыхать, решили куда-нибудь вырваться в ноябре. Ну, потому что август вроде как еще терпимо, вроде как еще солнышко, зелень вокруг, а вот когда наступит ноябрь такой, дождливый, немножко противный, самое время, так что, ну, боремся как можем, яркими цветами, яркими вкусами, яркими запахами, даже, может быть, просто без повода нанести духи на себя прямо сейчас, где бы вы ни были, если они у вас, конечно, под рукой. Ну, и в целом, лучшие, любимые, солнечные, яркие песни на русском радио, они точно помогут, круглосуточно и круглогодично. Меня зовут Артем Сорокин, это «Русское радио», мы с вами субботний вечер проводим замечательно, у нас впереди еще много лучших, много любимых. Елена Терлеева.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Как-то я обещала вам поделиться историей одного выражения. Лететь как на крыльях. То есть находиться в приподнятом настроении, ощущать прилив сил, быть полностью счастливым. Пожалуй, самая известная история, когда человек мечтал быть свободным и летать как птица, это древнегреческий миф о Дедале и Икаре. Мастер Дедал сделал для себя и сына крылья из перьев и воска, чтобы сбежать с острова Крит. Он предупредил Икара не подниматься слишком высоко, иначе солнце растопит воск, и не лететь слишком низко, потому что перья могут намокнуть. Но Икар увлекся полетом, поднялся к солнцу, воск растаял, и герой упал в море. А для русского крестьянина свобода веками была мечтой о счастье. До 1861 года, пока крепостное право не отменили, оно лишало крестьян всех прав и свобод. И иметь крылья, как у птиц, которые могли взмыть над землей и полететь, куда глаза глядят, было недосягаемым счастьем. Так что мы, нынешние свободные люди, которые сами решают, куда и на каких крыльях им лететь, счастливые люди. И прощаясь сегодня с вами, хочу пожелать внутренней свободы, чтобы вы в себе никогда не сомневались. Хотите взлететь? Верьте в свои силы и взлетайте. Трудитесь и парите. Все в наших руках или в наших крыльях. Я же вас люблю и я в вас верю. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио. Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
3: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: За

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ну, что там у вас на Невском?
5: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
4: Тоже не тише.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: Гости, вы есть хотите?
14: Хотите.
13: Так что ж вы домой-то не идете? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Танечка, летим со мной, там столько вкусного. Это я призываю вас оставаться на Русском радио, друзья, в этот классный субботний вечер. Летим мы понемногу с вами в час следующий, там столько хитов. В помощь отдыхающим, в помощь расслабляющимся, работающим тоже, не без этого. Ну и еще мы с вами летим, конечно, в сторону 5 декабря, в сторону 31-й церемонии «Золотой граммофон». Кто из артистов достоин получить легендарную статуэтку в этом году, вы можете повлиять на итоги. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите в наши «Одноклассники», выбирайте три любимые песни этого года и выигрывайте приглашение на грандиозное шоу 5 декабря. Ну что, встречаемся с вами в следующем часе. Я подсмотрел, там действительно много классных хитов. Никуда не уходите, будем отдыхать в этот классный субботний вечер.
1: Артём Сорокин. Жизнь

0: Реклама на русском.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится?
5: Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте domdefismane.ru.
6: Зима – это такое время, когда люди начинают хорошо разбираться в аккумуляторах.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Свыше 29 миллиардов рублей направят на поддержку регионов по нацпроекту «Семья». Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова, передает ТАСС. На 1 сентября кассовое исполнение по стране превысило 66%, однако у 32 регионов показатель ниже среднероссийского, его необходимо увеличить в кратчайшие сроки. С 1 октября в стране заработает система мгновенного оповещения граждан об оформленных кредитах. Как сообщает Банк России, банки и микрофинансовые организации будут обязаны оперативно передавать данные о потребительских договорах, включая кредитные карты, в бюро кредитных историй. Оттуда информация сразу поступит в личный кабинет пользователя на госуслугах. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по полисам ОСАГО в части возмещения вреда жизни и здоровью. В ведомстве выразили надежду, что это не приведет к резкому подорожанию страхового полиса. В настоящее время по ОСАГО страховые компании выплачивают до 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и до 500 тысяч рублей за вред жизни и здоровью. Минувшим летом отмечался рост средней стоимости полиса на 13% по сравнению с предыдущим годом до почти 8 тысяч рублей. Более половины опрошенных россиян используют искусственный интеллект при составлении резюме и поиске работы. Регулярно нейросети применяют 17% опрошенных, еще 39% делают это время от времени. Чаще всего к нейросетям обращаются россияне от 18 до 25 лет. 54% респондентов считают, что искусственный интеллект уже способен выполнять некоторые задачи лучше человека. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, мы с вами тоже попутчики в эти выходные, попутчики в желании услышать лучшие любимые хиты на русском радио, суперхиты, мегахиты, ну и, конечно, подпитаться настроением. И вот, кстати, насчет попутчиков, я, знаете, что подумал? Вы когда, ну, кто ездит в путешествие, особенно в The Granation, у вас как с инглишем? Let me speak from my heart in English или прям хорошо-хорошо с английским? Потому что у меня иногда складывается ощущение, что тот английский, которому нас учили в школе, понимают только те, кто учился в нашей школе. Все остальные не очень-то понимают, понимают, что нужно подтягивать знания инглиша, но это в целом развивает извилины в голове. Ну и пригодится точно. Я к чему это все говорю? Вот сегодня, оказывается, Европейский день языков. Вы спросите, при чем тут Россия? Ну вот, вообще-то, самым распространенным языком Европы по числу носителей, как родного, является русский язык. Как географически, так и территориально. Свыше 105 миллионов проживает в европейской части России, а в 2009 году ЮНЕСКО признало 136 языков на территории России, находящимися под угрозой исчезновения. То есть этот день, Европейский день языков, он еще и про то, как сохранить вот эти языки, которые от нас понемножку исчезают. В общем, я за то, чтобы изучать иностранные языки. Сам, честно говоря, ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Надо подтягивать знания, точно пригодятся, как и сказал. Ну и, конечно же, у кого есть возможность путешествовать, путешествовать и еще раз путешествовать. Везде, где слышно русское, привет! Привет!

0: Реклама на русском.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: В новогодние праздники человек на 80% состоит из майонеза.
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Песня группы «Градусы» на русском радио про черную дыру. Рядом с тобой замедляется время. Слушайте, мне тут во всяких рилсах в последнее время попадается много роликов про космос, про то, как устроена наша Вселенная, что такое скорость света, что будет, если какой-нибудь объект превысит скорость света, как расширяется Вселенная, почему она расширяется, что такое время, что такое черная дыра, ну и так далее. Вот знаете, посмотришь эти ролики и думаешь, да, в космосе вообще происходят такие интересные события, столько там всего интересного, загадочного, а ты думаешь о том, как купить сковородку по акции. Ну, или почему коммуналка сейчас такая, а не другая. В общем, да. Ну, а с другой стороны, ну, может быть, нашего человеческого сознания и недостаточно для того, чтобы объять необъятное. Может быть, мы призваны быть счастливыми здесь, а не думать о том, почему время рядом с черной дырой начинает вести себя как-то иначе. Может быть, с другой стороны, когда-нибудь наступит такой момент в нашем бытии, когда мы сможем это понять, а?

вчера Юрий Николаенко, он же NU, долетел до Омска и покорил женские сердца. Большой концерт Юрия прошел вчера в Омске. Весь вечер зрители подпевали знакомым строчкам, поддерживали исполнителя. Со сцены прозвучали хиты «Никто», «Если сгорим», «Некуда бежать», «Веснушки», ну и, конечно, другие любимые песни. А еще Юрий спускался к зрителям, общался с залом и устроил несколько неожиданных интерактивов. Да, осень очень даже гастрольное время, а еще это, конечно, время подготовки к «Золотому граммофону». В этом году он 5 декабря. Каким он будет? Я уверен, что ярким, крутым. Мы в этом году поменяли правила. Ну и вообще, каждый граммофон по-своему уникален. Так что ждем, готовимся.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦБ». Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Я слышал, на Невском новое преступление.
11: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
12: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
13: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Одесса, с вами Русское радио. Ну что, давайте еще раз заглянем в музыкальную ленту, что там интересного. Ну вот, например, в продолжении песни группы «Руки вверх» 15 октября, то есть уже совсем-совсем скоро в российский прокат выходит фильм «Руки вверх 2». В сентябре на Мосфильме завершался финальный этап звукового постпроизводства этого фильма. Если первая часть, фильм «Руки вверх», рассказывала о пути группы к славе, то вторая сфокусируется на личной истории Сергея Жукова, его отношениях, ошибках, попытках сохранить важное за пределами софитов. К королям вернулись Влад Прохоров и Илья Русь, а компанию им составили Ангелина Стречина и дети самого Сергея Жукова, что очень интересно, вдвойне интересно. Режиссером выступила Алиса Шитикова. Ну что, уже совсем скоро, 15 октября. Стоит, наверное, сходить в кино. Кстати, 15 октября еще и день рождения Николая Баскова. Ну, короче говоря, октябрь будет жарким, судя по всему. И следующий час тоже у нас будет жарким. Следующий час стол заказов Русского радио. Уже сейчас берите ваши телефоны, пишите +7 916 003 105.7. Это номер наших мессенджеров. Я Артем Сорокин, жду ваших сообщений. Всем хорошего вечера, скоро встретимся.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дергается в такт гирляндам.
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство утвердило документ, в котором цифровая грамотность делится на два уровня – базовый и продвинутый, передает ТАСС. Базовый – это основные навыки работы с компьютером, умение искать, критически оценивать, применять и распространять данные из разных источников. Продвинутые – знания мер безопасности в цифровой среде, защиту личных данных, анализ и распознавание манипуляций и фейк. С 1 октября компании больше не смогут привлекать самозанятых через платформы более чем на 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Ограничение касается сервисов такси и доставки, сайтов с вакансиями и заказами услуг. Оно призвано отделить реальную подработку от схемы, когда компания годами использует человека как штатного сотрудника, но оформляет его самозанятым без трудовых гарантий. В стране увеличилось число пенсионеров. По данным Социального фонда, в августе их стало больше на 21 тысячу и составило 40 496 тысяч человек. Рост связан с несколькими факторами, в том числе с августовским перерасчетом. Ранее сообщалось, что в России могут установить выплату 200 тысяч рублей за долголетие. Турция и Объединенные Арабские Эмираты могут стать одними из самых популярных направлений у российских туристов в 2027 году. Также среди востребованных зимних направлений Батур назвали Египет, Таиланд и Вьетнам. При этом ассоциации отметили, что прогнозировать на весь предстоящий год сложно из-за нестабильной обстановки. Даже топовые направления могут оказаться в сложном положении по независящим причинам. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости. На русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Я так хочу, чтобы суббота не кончалась. Давайте ее, друзья, растянем, продолжим. Давайте сделаем ее замечательной. Конечно же, с помощью стола заказов русского радио. Он уже начинается. Плюс 7-916-003-105-7. Ну и несколько правил. Кратко, сестра таланта. Я, в общем, не против, чтобы кто-то даже писал без подписи. Главная мысль, главное посыл во вселенную. А подпишитесь, вы не подпишитесь. Ну, лично мне, в общем, все равно. Ну и, конечно, кратко, сестра таланта, это правда. Чем короче, тем лучше. Огромные прям сообщения. Ну, действительно, нет времени читать, потому что они занимают очень много времени. Что еще? Ну, конечно, в рамках обсценной лексики. Ну, в смысле, в рамках нормальной лексики. Без обсценной и так далее. И, конечно же, чем ярче, тем лучше. Артем, привет. Отличного субботнего вечера и эфира. Это написал Кирилл из Москвы. Кирилл, это взаимно. Привет любимому мужу Димуле. Радость моя, ты лучше. Люблю тебя безгранично. Отличного вечера. Прекрасного настроения. Спасибо за все. Супруга Наталья. Супруга Наталья, почему вот вы каждый раз пишете мужу Димуле привет, а муж Димуле такой, ну, не соизволит написать. Не хочу вставать с дивана. Димуля, Наталья, каждый раз она говорит вам хорошие слова. Но скажите вы что-нибудь, мы все очень ждем. Плюс 7-916-003-105-7.

0: новая песня на русском. Давай на самый
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: влюбленной.
1: Стол заказов русского радио.
2: Все на палубу! Стол заказов начинается. Плюс 7-916-003-105,7. Я Артем Сорокин. Желаю вам замечательного субботнего вечера. Читаю ваши сообщения. Добрый вечер, русское радио. Передаю привет своему любимому мужу Лысак Денису и дяде Васе, которые сейчас едут домой. Это пишет Анна Лысак. И привет всему Кочубеевскому. Всем мирного неба над головой и здоровья. Большое спасибо. И хочу, знаете, что сказать, что, друзья, отдельное удовольствие смотреть на ваши аватарки. Вы все такие замечательные, красивые. Передайте привет Мише. Это написал Миша. Очень скромно. Миша, можете развернуться, мы вам разрешаем. Напишите привет друзьям, родным, знакомым, всем, кому хотите. Время еще есть, стол заказов продолжается и будет продолжаться еще, практически целый час.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Евгений Диденко пишет: «Добрый вечер, Русское радио. Передайте привет звездочке из Ростова. Анель, мы ждем тебя завтра в 19:30. Твоя команда поддержки, Евгений и вся Казань». А Даниил пишет: «Передайте привет бабушке в деревню Большая Музя». Татьяна Зубенина: «Поздравьте мою доченьку Оксану с днем рождения. Ей сегодня 30. Пусть исполняются все ее мечты и желания». Это написала мама. А мы, конечно же, присоединяемся. Оксана, пусть все у вас в жизни будет замечательно. Все складывается. А если и случаются какие-то серые полоски, чтобы они быстро перетекали в белые. Мария пишет: «Привет, Артем, поздравляю с днем рождения граммофона. Эта дата важная веха в истории музыки. Именно изобретение Томаса Эдисона открыло эру звукозаписи. В честь праздника очень хочется услышать в эфире песню Влада Соколовского». Это написала Мария из города Тольятти. Мария, ну, кстати, да, я тоже видел, что в этот день празднуется день изобретения граммофона. Правда, там чуть иная история. Там же, ну, не Томас же Эдисон изобрел граммофон. Эмиль Берлинер подал патентную заявку на устройство, названное им граммофоном, примерно в то же самое время. Команда Александра Белла тоже экспериментировала с дисками, правда, не стала патентовать. Но это так, в качестве факт-чекинга, что называется. Ну что, продолжаем мы с вами стол заказов. В продолжении Денис Клявер, Александр Воробьева прямо сейчас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Татьяна пишет: «Добрый вечер, Артем. Поздравляю всех с днем встречи с друзьями и передаю большой привет своим подружкам Рите, Ире, Тане. Привет моим соседкам Вале, Алле, Ире, Вике. Всем желаю хорошего вечера и завтра отличного воскресенья. Пока же еще суббота. Татьяна из Балашихи. Артем, большое спасибо за позитив. Татьяна, спасибо за то, что вы с нами. Всем привет, привет, Русское радио. Сидим на даче с соседом Колямбой», пишет Лида. «Закрываем дачный сезон. Ты наш суперсосед. Денис и Лида». Анна пишет: «Добрый вечер, Русское радио. Передайте привет родственникам и друзьям в Республику Коми из Ростова. Всем привет, Натали Камышин. Ребята, всем удачи и позитива. Саша Старченко, я тебя очень люблю». Ярослав Самарин, точнее нет, это жена Анастасия, пишет с аккаунта Ярослава Самарина. Тут, короче говоря, все очень сложно. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Максима с днем рождения. Желаю всего самого хорошего от жены Анастасии. Поздравляю Максима с днем рождения. Макс, пусть все по жизни будет просто классно. Людмила, передаю привет мужу Антону. Я его очень люблю. Всем привет из Беларуси. Город Иваново. Михалыч написал. Наталья тут комплиментами сыпет. Наталья, большое спасибо вам. Вероника, поздравляем Васильева Василия с днем рождения. Будь самым счастливым, Вася, от Васильковых сообщения. Пишите плюс 7 916 003 105 7. В продолжении стола заказов Дмитрий Маликов и Астера. Также впереди Валерия, Настя, Дима Билан.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Андрей Петренко написал из Москвы. Добрый вечер, Русское радио. Передайте привет. Я сейчас работаю на складе, упаковываю одежду и слушаю вас. Спасибо вам, Русское радио. Андрей, вот как жаль, что музыка, которая звучит рядом с вашей упаковкой, она как бы, ну, звучит и пролетает мимо. Было бы здорово, если бы музыка, знаете, она вот так бам, в коробку попала, потом кто-нибудь эту коробку раскрыл, а оттуда такой кусочек песни вырвался. Ну, вот как только что, например, о Насте, Дима Билан. Да, это, наверное, была бы какая-то другая вселенная. Но, тем не менее, я думаю, что эта музыка как-то влияет на вашу упаковку. Алевтина Иванова пишет, хотел бы передать привет своему любимому сыну Шмыгину Сергею. Я знаю, что он сейчас слушает эту передачу. Будет очень рад услышать этот привет от мамы и брата. Мы его очень любим и ждем возвращения домой. Маргарита Львова, привет из Липецка. Сегодня мы с девочками отмечаем прошедший день рождения нашей любимой подруги. Поздравьте, пожалуйста, Софью с прошедшим праздником. И передайте, что мы ее очень-очень любим. Да, присоединяемся, конечно, Софья, с прошедшим днем рождения. Будьте счастливым человеком и счастья вам, и, конечно же, побольше улыбок. Елена Русина, мой посыл во вселенную. Мир прекрасен. Добрый вечер, Артем. Вам отличного эфира, позитива всем слушателям. Приятного вечера с музыкой русского радио. Елена из Екатеринбурга.
2: Звук поставим.

об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском. Конечно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, финальное сообщение. Юленька из Майкопа пишет: всем привет, всем веселых выходных. Мужу Чичерину Дмитрию пламенный приветик, я его обожаю. До конца нашей ночной смены еще далеко, но, зая моя, не грусти. Всем привет, меня зовут Венера. Передайте привет моему сыну Александру. Он студент колледжа МФЮА, едет домой с подработки. Очень его жду, люблю. Здравствуйте, любимое русское радио. Сидим, слушаем вас, собрались всей семьей. Хочу передать привет из Санкт-Петербурга своим родителям Надежде и Александру Герасимовым, сыну Кирюши, мужу Кириллу. Я вас очень люблю, спасибо, что вы у меня есть. Сыночек, я тебя люблю, целую, люблю больше всех. И, конечно же, передаю привет любимому русскому радио. Ваша дочь, жена и мама Нина. Русское радио, вы лучшие. Поварешкин, большой тебе привет из Великобритании. Крепко обнимаю тебя и твоих. Ты молодец, у тебя все получится. Будь счастлив, ты этого заслуживаешь. Я так понимаю, что Люси написала. Добрый вечер, Юлия, поселок Развилка, Московская область. Хочу передать привет в Новопавловск, Ставропольский край, моим друзьям, а также поблагодарить за то, что вы не оставили меня в трудной ситуации и протянули руку помощи. Спасибо, вы у меня лучшие. Сергей Аврамкин, не грусти, у тебя все наладится. Так, ну и финальное сообщение. Привет любимой жене Ирине от любящего мужа и двум красавицам, дочкам Стефании и Кире, Николая из города Курска. Здравствуйте, передаю привет из Сочи от Светланы Петровой. Огромный привет в Иваново и Апшеронск. Супер погоды, всего самого наилучшего. Стол заказов завершается. Кстати, в следующем часе новинка Ума Турман. Дождайтесь.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Законопроект «Антифрод 3.0» планируют внести в Госдуму этой осенью, пишет ТАСС. Пакет включает меры по предотвращению противоправного использования электронных средств платежа, регулированию оборота сим-карт и предоставлению услуг связи, а также дополнительные требования к провайдерам хостинга. Ранее президент подписал закон, содержащий более 20 норм, направленных на защиту граждан от кибермошенничества. Военные пенсии в стране проиндексируют на 4% с 1 октября. Повышение привязано к росту денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств и пройдет автоматически. Ранее сообщалось, что страховые пенсии в 2027 году повысят дважды. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит почти 30 тысяч рублей. Татарстан попал в десятку самых выгодных направлений для турпоездок по России в октябре, передает ТАСС. Перелет в набережные Челны в среднем обойдется в 10 тысяч рублей. Ночь в отеле будет стоить 7,5 тысяч. Билет до Казани чуть более 10 тысяч, проживание до 9 тысяч рублей. Лидером рейтинга стала Калуга, где перелет стоит 6 480 рублей, а гостиница 6 тысяч рублей. Полночь не является магической границей для хорошего сна, отмечают сомнологи. Для организма гораздо важнее регулярность режима, достаточная продолжительность сна и совпадение графика с индивидуальными особенностями человека. Вред чаще связан не с поздним временем отхода ко сну, а с хроническим недосыпом. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и «Любимая музыка для вашего настроения» на русском радио.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Артём Сорокин.
2: Кстати, в некотором смысле с сегодняшнего числа можно начать обратный отчет до 5 декабря, до 31-й церемонии «Золотой граммофон». Почему именно с сегодняшнего числа? Ну, потому что до 5 декабря ровно 70 дней, ровно 10 недель, а во-вторых, 26 сентября 1887 года, то есть в этот день когда-то давно, Эмиль Берлинер подал патентную заявку на устройство, названное им «граммофон». Главное отличие граммофона от фонографа Эдисона – плоский диск вместо воскового валика. Это позволило штамповать копии, а не записывать каждую пластинку вручную. Эдисон называл это игрушкой, а потом сам перешел в конце концов на диски. Ну и одной из первых записей стал собственный голос Эмиля Берлинера, чтобы доказать скептикам, что устройство работает. Работает! Так, мы тоже убедимся с вами 5 декабря, что все работает, что очередной золотой граммофон, он просто великолепный. Остается совсем мало времени, поэтому, друзья, кто еще пока не купил билеты, все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

Краймбрери, ностальгическая история, ты помнишь, на русском радио, но вот только сегодня вспоминал свои три школы, где учился, и, честно сказать, мало что помню. Все ребята из этих трех школ у меня, Артема Сорокина, смешались такой в один большой класс. Иногда кто-нибудь напишет в соцсетях, мол, Тема, как дела, а я даже сразу не могу сориентироваться, из какой школы пишет человек, из школы номер 6, из школы номер 20 или из школы номер 20, да. Потом так посидишь, подумаешь, да, все, кажется, вспомнил. Знаете, друзья, в этом смысле даже, наверное, завидую тем людям, которые вот с 1 по 11 класс учились в одной школе. Это, наверное, как я предполагаю, особенное впечатление, когда ты с этими людьми проходишь все свои самые светлые школьные годы, тогда действительно ты их любишь и... Какая-то яркая ностальгия, яркие воспоминания. Нет, у меня почему-то это не так. Может быть, поэтому на встрече выпускников появляюсь супер-супер крайне редко. Будем это понемножку исправлять. Так, впереди у нас этим субботним вечером на русском радио Дмитрий Колдун, гости из будущего Джонни, Реки Вели прямо сейчас. В этом часе у нас новинка Ума Турман. Классная, танцевальная. Дожидайтесь.

честно говоря, на выходных, когда все пишут, мол, мы на даче, готовили шашлыки или еще что-нибудь, мне в этой песне слышится «Между нами только плов, плов, плов, плов». Я вообще думаю, Дмитрий Колдун не был бы против такой вольной субботней интерпретации. Кстати, я поинтересовался вообще, Дмитрий Колдун, как представитель Беларуси, какую кухню он больше всего любит? Ну, конечно, белорусская кухня и картошка. Артист с теплотой относится к традиционной белорусской идее. Картошку называют почти культовым продуктом. Как-то он рассказывал, что даже в Милане жарил ее по рецепту дедушки, просто не представлял отпуск без этого блюда. А еще он неравнодушен к Италии. Ему нравится пицца, паста. Пробовал осваивать приготовление пиццы Дмитрий Колдун. Морепродукты, мясные деликатесы. Ну и в отпуске в Испании он оценил джелато и делился этим в соцсетях. Ну что, как вам, друзья, такие вкусы? Неплохо, мне кажется, неплохо. Особенно, когда в студии сидишь русского радио, хочется прям вот попробовать все эти блюда, ага.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не...

0: У нас на русском радио плохих песен не бывает, что, впрочем, не мешает нам высказывать свое мнение. О новинках экспертная комиссия. Два злобных слушателя. Ну, как помните, 12 злобных зрителей, два злобных слушателя. Хорошо, добрых слушателя. Артем Сорокин, Дмитрий Лебедев. Дим, как тебе новинка?
1: Привет, Тём. Я еще ее не успел послушать, конечно, окончательно, но могу добавить к твоему трепетному скетчу, что у нас не только все лучшее, у нас и все стили представлены. Отечественные фанки, да?
0: Ну да, да, что-то такое. Приджазо. Прифанкованная и в лучших традициях Ума Турман. Смотри, годы идут, времена меняются, тренды меняются, а Ума Турман остаются верными своему стилю. Единственное, я заметил, что они упомянули там чат GPT и связали его как-то с любовью.
1: Кстати, времена действительно меняются. Не моргай вторым глазом, иначе Новый год завтра.
0: Ну все, друзья, вот видите, как мы экспертно разобрали эту новинку. В любом случае, оставайтесь на русском радио. У нас и новые песни, и свежие песни, и супер новые песни. Я, Артем Сорокин, убегаю. Ну а Дмитрий Лебедев готов поставить для вас все самое лучшее уже со следующего часа. Дима, пока.
1: Пока.
2: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минфин на неделю утвердил новые параметры семейной ипотеки. Так, с 1 октября ставку привяжут к числу детей. Чем их больше, тем дешевле будет обходиться жилищный кредит. Ставка будет находиться в пределах от 10% для семей с одним ребенком и до 2% годовых для семей с 5 и более детьми. Минпросвещение предложило упростить и ускорить процедуру оформления опеки, предусмотрев цифровизацию услуг и развитие электронного взаимодействия между ведомствами, пишет РИА Новости. Сейчас сведения о каждом кандидате в опекуны запрашиваются индивидуально. Инициатива позволит уточнять информацию быстрее и повышать ее достоверность. Кроме того, банк данных о детях станет полнее. Ведомство предлагает добавить информацию о родителях, условиях жизни ребенка и его документах. Сегодня с 8 утра до 17.30 изменится движение трамвая в центре столицы из-за проведения московского марафона, сообщил Дептранс. Трамваи Т1 и Т2 в это время поедут в объезд. Ранее Дептранс сообщил, что 83% трамвайных путей в Москве уже отделили от автомобильного движения. А значит, передвижение меньше зависит от ситуации на дорогах и становится стабильнее. В Москве средняя температура сентября превышает норму на 2 градуса, сообщают синоптики. А вот по осадкам наблюдается дефицит почти в 30%, который уже существенно не уменьшится. До конца сентября и как минимум в первые 3-5 дней октября погоду в столичном регионе будут формировать очаги антициклона. Старое бабье лето придет в столицу на следующей неделе и продержится до 10 суток. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Ну, во-первых, день аванса уже у всех был, поэтому, уважаемый Владимир Пресняков, свистите сколько угодно, уже не опасно. Ну, а во-вторых, мне кажется, странное, звучит как-то несколько странно, да? Немножко тяжеловесное какое-то понятие, поэтому относительно девушки я предлагаю зафиксировать странненькое. Вот здесь уже, как говорится, и обсудить есть что. И поболтать за спиной. Мы же любим всякие сплетни, добрые, само собой, разумеется, мы же не бабушки на скамеечке. Поэтому все, что угодно, сегодня будет у нас, нынче воскресенье, можем расслабиться на все лады. Да, на русском радио все разнообразно. Бывают песни веселые, бывают грустноватые, как, например, тот трек, который через пару секунд ожидается. Артем Качер, Ирина Дубцова. Песня называется «Под дождем». Кстати, меня порадовала информация о бабьем лете, которое в Москве тоже намечается. Ну да, говорят, не прям лето-лето, но тем не менее. Все-таки какое-то количество тепла нас еще ожидает, а значит, можно будет и побродить, и погулять. Андрей Губин также намечается, звонки будет, Жасмин, все непременно здесь же на волне русского радио в ближайшее время. Меня зовут Дмитрий Лебедев, категорический привет всем городам-героям вещания русского радио. Отдыхаем и вместе это делаем до 8 утра.
1: На русском радио.

0: Ох уж мне эти вечные нормы. Мне кажется, организму решать, когда и сколько и в каком темпе сердцу стучать. Для большого светлого чувства усиленное сердцебиение – это абсолютнейший норм. Поэтому грудь колесом и исключительно вперед, тыл немножко назад, все-таки без приключений тоже никуда. Ну и в целом, поздравляю вас с выходным днем. Делайте все, что вам заблагорассудится. Самое главное, чтобы не мимо УКРФ, а все остальное, разумеется, можно. Да под музыку русского радио – это прям красота. Вообще, тема влюбленности в песнях русского радио, она первостепенная. А уж кому она адресована, иногда есть конкретика, как в следующей песне, иногда чисто умозрительно можно подставлять имя. Но, как я уже и сказал, не в этот раз. Татьяна Куртукова продолжает непосредственно эфир русского радио. Песня называется «Алешенька». Так что, Алексеем, приветик вам большущий. И даже, как мы знаем, любви все возрасты покорны. Алексею Алексеевичу тоже большой привет. Некуда бежать от NU, а также Максим с песней «Нежность». Все это продолжение этого часа. Добрейшего вам ночерка, вам продолжение бодрого вечера, а вам уже утро доброго. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл.

лес остыл и листья сбросил. Зато видно все. Русское радио. И все будет хорошо.

0: Нет, знаете, когда по осени и дождик прошел, хорошего в этом мало. Грязища-то какая. Но, с другой стороны, действительно, настроение терять не стоит. К тому же, синоптики нам пообещали, и этому обстоятельству стоит порадоваться еще раз. В общем, аппендикс бабьего лета нам еще на несколько дней грозит. А значит, наше с вами единение совершенно не обязательно в пределах квартиры. Можно выбираться на природу, можно где-нибудь в пределах парка развлечений, чего нет, или совсем уже за пределы города. Что уж там, сегодня Всемирный день туризма, почему бы и нет? Почувствуйте всего его, туристов, поздравьте себя с этим праздником и, соответственно, марш на природу. Ну, если вы любите, опять же, не настаиваю, если полагаете, что лежать на диване весь выходной день – это красота, опять же, не спорю, да, на самом деле… Действительно, трижды, да. 00:45 на наших раскрадийных. Без тебя нельзя. Николай Басков на русском радио. Дальше появится Бурито, сны наяву. Это тоже неплохо, хотя и настаиваю, товарищи полуношники. Если вы со мной будете долго, а то и всю ночь, по-моему, это круто. Я в вашей компании нуждаюсь. И тем, кто в данный момент трудится, физкульт-привет лично от меня. Все пролетит очень быстро.
1: На русском радио.

0: Ну вот, как я и говорил, каждый, конечно же, выбирает темп для себя. Какой-то комфортный или ровно тот, который вы чувствуете прямо сейчас. Обычно твой пошустрее, конечно. Мари Краймбрери, ее версия песни так же, как все. Медленная, конечно. За что и большущее спасибо. Разнообразие всегда поощряется. К тому же у нас есть исполнители, которые с чего бы ни начали, могут закончить по нарастающей аж цунами. Нюша буквально появится через пару секунд. Конечно же, Дмитрий Маликов будет, куда же без него. «Перекресток» называется песня. Кстати, тоже не оригинальная версия его, что называется, наверное, не ремикс, все-таки реворк. Он так и назвал ее. «Доминик Джокер», песня «Если ты со мной». Такой трек, как «Если станет грустно», вот Анна Семенович. Мне кажется, это последняя песня, которая появилась здесь, на волне русского радио. Вот очаровательные Анечки, но не последняя вообще. Ждем от нее чего-нибудь осеннего. А если вместе с ней загрустим, то она всегда сможет развеселить нас. Песня же так и называется «Если станет грустно». Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я вообще не рассчитываю на то, что нам грустно станет. Но если вдруг действительно кому-то еще спонтанно взрыднулось, русское радио всегда поможет. Всем большой привет!
1: На русском радио.

0: сегодня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: И все же, как наши проблемы, обычно связаны с непогодами. Тут же Дмитрий Колдун подогнал нам к общему траблу еще и стену дождя. Безобразие, конечно же, преждевременно, как мне кажется, дождями насладиться мы успеем еще. Осень только-только началась, поэтому предлагаю не думать о сырости. К тому же, я считаю, что элемент везения в этой песне, несомненно, был. Ключи, они из нержавейки, как известно, поэтому, по крайней мере, коррозия хотя бы нам не грозит. Но в целом я действительно предлагаю отказаться от сырости. У нас пока все хорошо. Ибо билеты продолжаются кое-где. Не везде, конечно же, но в большинстве. Безусловно, городов герой обещания русского радио, что красота и воскресенье абсолютно точно везде. И это, по-моему, дополнительный плюсик ко всей нашей прожиточной корзинке. Всем-всем-всем желаю удачного времяпрепровождения и, да, русского радио как можно больше. Очень скоро напомню вам о наших координатах в столе заказов русского радио, а сам столик буквально в следующем часе. Так что сможем что-нибудь приятное друг другу передать. Либо случайно, не случайно, решать абсолютно точно вам. Мод прямо сейчас, дальше Ева Польна, Имин и Юлия Савичева.
1: На русском радио.

0: Ну что, с извинениями мы более-менее утрясли, а дальше все остальные душевности можно будет отправить, воспользовавшись столом заказов Русского радио. Буквально через 14 минут я вас там встречу и непременно посодействую. Если, конечно, не забудете написать, кому нужно отправить сообщение, и, конечно, не забудьте подписаться. А координаты, они очень простые. Если воспользуетесь одним из наших мессенджеров, своим любимым, конечно же, номер 8-916-003-105-7, несомненно, вам поможет. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также всегда к вашим услугам, а во время стола заказов, разумеется, просто абсолютно точно в темку. Оставляйте и там, тоже не забывайте про подпись, прям в тексте. А уж что это будет, опять же, извинения, поздравления, признание в любви, может быть, праздники как локальные, так и всепланетные, это уже решать вам. Как я уже и сказал, я Дмитрий Лебедев исключительно в качестве передаточного звена. Но это тоже неплохо, поучаствую, и я бы даже сказал, прыгну на хвоста чему-нибудь приятному, потому что, во-первых, я всегда рад, когда что-нибудь у кого-то складывается хорошо, а во-вторых, всегда поддерживаю любые приятные начинания. До следующего музыкального часа, там услышимся.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, время есть, но выглядит само по себе кургуза. Если вы, например, не знаете наш координат и не можете ими сейчас воспользоваться. Для этого есть я. Зовут Дмитрий Лебедев. Ведь, как всегда, даже в самом начале ничего от вас не скрываю. Если что, я на вас крепко рассчитываю. Не забывайте, пожалуйста, про подпись. Прям в тексте ставьте, иначе лысеньким сообщение уйдет. Неизвестно куда, неизвестно от кого. Это прям безобразие, на мой взгляд. А координаты следующие. 8-916-003-105-7. Это для всех наших мессенджеров. Выбирайте свой самый любимый, оставляйте там где угодно, обязательно найдемся. Официальное сообщество русского радио ВКонтакте, в Одноклассниках все также пригодится. Если вы к тому же привыкли пользоваться социальными сетями, мне кажется, это самое то. И здесь про подпись тоже не забывайте. И все остальное дело техники отправим в любую точку планеты. Пусть наше сегодня будет одним из самых лучших. Осенний приветик, Ленок, спасибо большое. Пусть действительно у нас все будет хорошо. И во всех городах героев вещания русского радио, и раз в Москве повезло, и у нас здесь, в столице нашей родины, также. Санкт-Петербургу приветик большущий, Маша, рад вас видеть, и доброй ночи. Сейчас сидим на работе. Желаю всем, кто сейчас на смене, поскорее вернуться домой и отдыхать, наслаждаясь своими выходными. Вот я не против, совершенно точно. Даже очень поддерживаю. Но у тех, кто остается на работе, безусловно, настроение также должно быть отличным. Начнем, конечно же, не размениваясь по мелочам, по-царски, а Насте на русском.
0: На русском радио.
2: Все твои

Да, спасибо большое Владимиру Пресникову за участие в столе заказов. И еще раз для новичков намекаю. Ничего не просим, всем делимся. Песни у нас самостоятельные. Диджей на них тоже повлиять не может, сами подтягиваются. И, на мой взгляд, это прям красота. Ирина Гришанкова, вижу ваше сообщение. Также передаю вам огромный осенний приветик. Пусть все будет бодренько. Елена Лебедева пишет. Здравствуйте. Поставьте, пожалуйста, убаюкивающую, успокаивающую песню. Сегодня юбилей. Делал заказ в начале сентября. Половина заказа не пришло. Торт не сделали. Настроения убирать квартиру нет. Как поднять себе настроение, не понимаю. Это должен был быть идеальный юбилей. Леночка, ну, мне кажется, вы прям драматизируете чуть-чуть. В конце концов, не у кариеса же был юбилей. Без торта как-то можно обойтись. Самое главное — это смотреть на жизнь позитивно. С праздником, кстати, вас. Я думаю, что если на уборку не найдете никаких сил, с моей стороны, полнейшее одобрение. Сегодня, в конце концов, выходной день, совершенно не обязательно этим заниматься. Ну, а тортик, не знаю, как я уже и сказал, без него можно обойтись. Мы вон с бабулей в свое время в детстве по гуглю-могулю, ага. Вот я был, кстати, знатным взбивальщиком. К чему клоню? Главное в этой жизни люди, а не торт, серьезно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, конечно же, продолжается стол заказов русского радио. Он пишет отовсюду, что приятно. Мы можем откусить кусочек чего-нибудь очень и очень летнего. Как, например, в этом сообщении. Малочка, рад вас видеть. И какой бы ни был приветик, он всегда из города Сочи солнечный. Даже если у вас немножко пасмурно, все равно лучше нашего пасмурного. Поэтому желаем себе, чтобы осень приходила к нам со скоростью краба, а лучше даже улитки, и чтобы у вас там все было хорошо, и да, повторюсь, по-прежнему солнечно. Рад вас видеть. Привет и вам, и всему городу Сочи. Наталья пишет: привет Юляшке и Димочке. Ребят, спокойной вам смены, не скучайте, и у нас будет праздник. Конечно, будет. Вы имеете

Да, и в кино, кстати говоря, именно поэтому, как мне кажется, пускают в самом конце, потому что любителей опоздать на начало сеанса всегда много. Вы, кстати, давно были в кино? Если не так давно, вы прям молодцы. Если вы давно уже забыли об этом мероприятии, не мешало бы. Серьезно, но это не то же самое, что смотреть по телеку дома, даже по очень большому телеку. Добрейшей ночки, милый рулевой. Здравствуйте, Людмила. Приветик большущий и вам, и, конечно, всему городу Камышину. Доброй ночи, наш любимый русский радио. Сегодня, по традиции, мы снова с вами. Марина Дубакова, Валентина Ковалева. Мы на смене. Всем привет нашим ребятам, конечно, персональные. И хорошей смены, и удачи. Да будет счастье, а с ним надежда. С надеждой вера и в вере смысл. В глазах сияние, на сердце нежность. В душе рассветы, в рассветах жизнь. И судя по копирайту, конечно же, это автор Злата Литвинова. Привет заодно и ей. Мира и добра всем. Лучшее радио. Радио слушателям большой привет. Я присоединяюсь. Приветик абсолютно всем. Чуть позже продолжим.

0: Но, конечно же, продолжается стол заказов Русского радио. И прямо сейчас еще раз пробегусь по нашим координатам, но в очередной раз напомню, они всегда есть на нашем сайте www.rusradio.ru. Сайт круглосуточный, всегда можно зайти, просто побродить, ну и заодно проверить свои знания в наших, как уже и сказал, координатах. 8-916-003-105-7. Этот номер поможет вам отправить свое сообщение в мессенджеры во все наши. Выбирайте любимый и отправляйте. Не забывайте про подпись прямо в тексте. И, конечно же, официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках, во-первых, никогда не нуждаются в номере. Просто находите сообщество и отправляйте. Подпись то же самое распространяется прямо в тексте. Инесса, всем привет! Меня можно поздравить со вторым местом на конкурсе чтения и письма по системе Брайля. А еще я передаю привет своей тете Любе. Доброго ей здоровья. И, конечно же, всего самого замечательного добавляю я. Инесс, я вас поздравляю от души. Во-первых, есть к чему стремиться. Конечно же, ждем первого места. Ну и второе тоже круто. И вообще, кто-то считает, мне кажется, участие уже круто. Гордо Сарапул, также от меня персоналочка. Катюша Рассоха пишет. Здравствуйте, у меня завтра день рождения. Мне 28. Придут девочки, будем отмечать. Вместо сна готовлюсь к празднику. Всем желаю хорошего настроения. Ну, во-первых, никто не мешает нам, как говорится, по последненькой, на пасашок, поздравить себя с 27-летием, ну, а завтра уже продолжить непосредственно. Мы тут рождение, конечно же, не подталкиваем, вообще время в этом отношении не торопим, все вовремя хорошо, поэтому завтра, несомненно, с днем рождения поздравим. А сегодня большущий вам привет!
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

завтра. Да нет, ну не все, конечно, держат руку на пульсе. Некоторые пульс хранят под подушкой. Я лично так сплю, щекой по подушке, рука под всем вышеперечисленным. 2:38 на наших раскладинах. Приветик большущий всем! Вам продолжение бодрого вечера, вам и нам доброй ночи, вам утро доброго и добрейшего дня вам на даче. Хочешь или не хочешь, а знаешь, когда у соседа выходные. Все мы рядом, все сплочены. Так радуюсь, что у соседа хоть один денек на неделе выходной. Жаль, что сосед не узнает, от кого именно эта благость поступила. Подписи нету. Привет моей маме, Еналевой Ларисе. Я тебя очень сильно люблю. Родная мамочка, твоя дочка Настя написала. Ну и нам желаю счастья, здоровья, благополучия. Из Минска пришло, Беларусь, соответственно, Виктория. Рад вас видеть. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения замечательную девушку, умницу, красавицу и просто хорошего человека, Кохан Лидию. Здоровья тебе крепкого, успехов во всех делах и начинаниях, исполнения всех заветных желаний от всех коллег, а также огромный привет компании Асса Медика, бригаде номер один, прекрасной ночной смены и прекрасного настроения, дорогие коллеги, и вам, любимое русское радио, огромный привет. Вы, как всегда, самое любимое радио, мирного неба над головой всем, от Колесник Виктории. Виктория, привет!

это уж как кому. Если хотите, чтобы стало жарко, ничто вам не мешает приобщиться непосредственно к совету Сергея Лазарева. Если любите прокладненькое, ну, тоже не беда, делайте все, что вам заблагорассудится. В выходной же Ирина пишет: «Русское радио, передайте привет моей любимой». А, нет, передайте привет. Во-первых, мой любимый, ты сейчас в пути, я жду тебя. Ну вот так, любимому Ирине большущий привет от нас. И, уважаемые коллеги, детский сад «Парус», город Анадырь, поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником. С Днем воспитателя и всех дошкольных работников. Наша работа – это не просто профессия, а настоящее призвание. Каждый день мы вместе, словно дружная команда большого корабля. Ведем наш парус сквозь море детских улыбок, вопрос и открытий. Мы дарим малышам свое тепло, заботу и мудрость, закладывая самый важный фундамент в их будущей жизни, пишет Галина. Галин, я думаю, что вы правы. А если нет, получу подзатыльник от мамы. Хотя она сейчас далековато от меня, но тем не менее, не забуду с утра пораньше поздравить ее с профессиональным праздником. 2 часа и 42 минутки на наших русскородийных. Птица разлука прямо сейчас на волне русского. Валерия исполняет. Обещаю чуть позже еще что-нибудь из вашего добавлю. Из приветов, может быть, поздравлений решать вам.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да-да, время беспощадненько летит вперед, поэтому вынужден констатировать. Продолжаем, но одновременно и завершаем стол заказов русского радио. Сколько успеем напоследок? Андрей Петренко пишет: «Доброй ночи, русское радио. Я сейчас работаю на складе, упаковываю одежду. Слушаю вас, передайте привет». Приветик большущий вам! И, конечно же, удачной вам бодренькой работы. Все должно быть хорошо. «Доброй ночи, едем по бескрайней Сибири через всю страну и слушаем русское радио. Всем, кто в пути, желаем удачной дороги». Ну, Шишаренко, я уж прям даже не знаю. Желают так, когда едут не по асфальту, например. Я ведь не знаю, может быть, вы куда-то там заруливаете. Но в любом случае, я желаю вам удачной дороги. На этом мы остановимся без всяких присказок. Добрый день, Петропавловск-Камчатский. Привет жене Танюхе на дачу. Всем желаю мира и добра. Твой Вовчик. Евгения Колбина. Доброе утро, русское радио. Хочу поздравить с профессиональным праздником, с днем воспитания свою любимую тетю Скворцову Елену Гарольдовну и всех работников дошкольного образования. Желаю в сердце теплоты, в душе уюта, доброты, мира и радости побольше, ну и, конечно же, крепкого здоровья. И последнее. От вашей коллеги Рыжей Яны подписано сообщение. Передайте, пожалуйста, привет моим коллегам, двум фуриям, Наташе и Марине. Девчонки, я еще немножечко, еще чуть-чуть и домой. Ну, я надеюсь, что это действительно случится буквально через какое-то очень небольшое время. Я за то, чтобы все отдыхали. Лучше, конечно, вместе со всеми воскресенье, но если вдруг приспичило поработать, давайте, любой другой день выбирайте, мы за вас порадуемся. Приветик большущий и двум коллегам, и вам, Яночка, тоже. Пока!
0: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.